0: Кот-озорник. Русская народная сказка. Прозвали его так за разные дурные проделки. Уж очень вороватый был кот. Стоило только оставить что-нибудь на столе, да оглянуться, и он сейчас же и слизнет. А потом заберется под диван, сидит себе тихо, смирно и только облизывается. И стал кот такой толстый, жирный, да ленивый, что с трудом мог двигаться. Мышей больше не ловил, да мышей ли тут? А по целым дням лежал на окне, да грелся на солнышке. Надоело горничной выговоры получать. Забрала она кота на кухню и больно наказала за озорство. Кот рассердился, зафыркал и убежал в лес. Выбрал на дереве местечко поудобнее, взобрался, сидит и от нечего делать тихо мурлычет. Сидел он так сидел, да и проголодался. Всегда ведь так бывает, что от безделья да от скуки есть хочется. Оглянулся кот по сторонам. Нет ли хоть синички поблизости, чтоб поймать себе на обед? Да, видно, птички-то не глупее кота. Все куда-то разлетелись. Делать нечего. Слез он с дерева. Голодным сидеть тоже не очень-то приятно. И пошел по тропинке. Хоть бы мышь какая попалась. Но, как назло, и мыши ни одной даже самой плохонькой нет. Совсем рассердился кот. Распушил хвост. Идет по дорожке и на все фыркает. И то нехорошо в лесу, и это не так. Один непорядок. Прошел он так немного и повстречался с лисой.
1: «Здравствуй, коток!» — говорит она. «Зачем к нам в лес пожаловал?»
2: «А тебе какое дело?»

0: «Мало!» — проворчал кот, не останавливаясь.
1: «Что? Больно сердит! Верно, пообедал плохо!»
0: Не унимается лиса, а смеется.
2: «Отстань! Чего пристала? Проходи своей дорогой!» — недовольно сказал кот, не поворачивая головы и продолжая путь.
1: А лиса забежала вперед, да и говорит: «Напрасно отворачиваешься. Тебе бы лучше подружиться со мной, а я, глядишь, и обед бы промыслила».
0: Услыхал кот про обед и улыбнулся.
2: «Ну что ж, — говорит, — если ты меня и вправду накормишь, я готов с тобой дружбу водить».
1: «Давно бы так. Ну, пойдем скорее к лесной сторожке. Там я у сторожихи таких цыплят видела. Одна прелесть. Ты, значит, зайдешь во двор. Вам котам ведь всюду дорога. А я с этой стороны ждать буду. Лови, да бросай через забор. А потом мы с тобой и пообедаем. Я ведь стряпать мастерица. И такой обед тебе приготовлю, что лапки оближешь».
0: Предложение было заманчиво, и кот с лисой отправились охотиться на цыплят. Живо добежали они до сторожки и у ворот расстались. Лиса в кустах притаилась, а кот, словно знакомый, смело направился во двор. Увидел наседку с цыплятами, изловчился, схватил одного, да через забор и перебросил лисе.
1: «Ай да коток! Ну что за умник!» — крикнула лиса, хватая на лету цыпленка. Схватила, да и тотчас же скушала его.
0: А в это время кот ей другого бросил. Подхватила лиса его и вдруг слышит жалобный кошачий крик.
1: «Хм, ну, — думает, — попался дурак. Больше мне здесь делать нечего», — сказала и прямо в лес. Только ее и видели.
0: А сторожиха схватила кота за хвост, да и давай хворостиной учить его.
3: «Будешь ты у меня за чужими цыплятами охотиться? Ишь, какой дармоед выискался! Мало тебе своего двора! Больше ты ко мне не придешь!»
0: Потрепала она его, да и бросила через забор на тропинку. Еле-еле отполз кот в кусты, прилег на траву и принялся ушибленные места зализывать.
2: «Вот напасть, — думает, — ведь они меня и убить могли. А лиса куда-то запряталась. Вот грех!»
0: Окликнул он лису раз, другой. Никто не откликается. Посмотрел, а на земле одни перышки валяются.
2: «Ах, негодная! Значит, я для нее работал!»
3: «Ну нет, дома куда лучше. Там ты свою порцию исправно получишь», — пролепетал про себя кот.
0: И так разобиделся кот, что тут же решил домой идти. Хоть и совестно было, да ничего не поделаешь, не пропадать же в лесу ни за грош. Выбежал кот на опушку, а оттуда домой дорога прямая. Проскользнул он незаметно на кухню, из нее перебрался в столовую, забрался под стол и давай жалобно мяукать, чтобы его пожалели.
2: «Мяу! Мяу! Никогда больше озорничать не буду!»
0: И ведь верно, сдержал слово, совсем исправился. Перестал со стола таскать, опять за мышей принялся и таким хорошим сделался, что все в доме дивились. «Не след мне было и в лес убегать», — рассуждал он сам с собой. «Порядочному коту там делать нечего, то ли дело в почтенном доме. Надо только не быть жадным и не брать без спроса того, чего не следует».
4: Радио «Гамаюн». Самое дорогое.

Земля сушею называлась, морями, океанами омывалась. Имя было ей Рось, матушка, Россеюшка. Как стояли на Руси силы светлые, да несметные. В те года земля была суша единая, мир, любовь цвели,

Но случилось так, что пришла беда. Беда лютая, подколодная, расколола беда землю-матушку. Разлетелись кусочки в разные стороны, образовались страны новые, материки заморские. Разделилось человечество да на части малые. Непонятны речи появились, перестали понимать друг друга они. И пошла

вразумляла не раз час своих землетрясениями. Но не слышали буйные головы лютой злобой затуманены.

Много тысяч лет так жила земля. Земля-матушка, Гея чудная. Но пришло сейчас время новое. Собрала земля новую силушку. Всколыхнулись все океан, моря, вздрогнули материки, зашевелились и пошли вновь на соединение.

что пора пришла светлой силушке, чтобы род людской вновь встал на ноги, и не будет зла от Отца Небесного, будет полное единение. Вновь сойдутся материки в землю целую, и закончится век воинственный.

Пойте, родичи, песни рассветные, разнесите вести радостные, что грядет время новое, распрекрасное.

без оглядки зима. Кто тут временный слазь удирает из сонных замерзших квартир? Прокатись.

носом хлюпают все. Посылает нам солнце всеобщий привет, отражая нас грешных.

0: Живали-бывали сказки. В теремах высоких, в избушках на курьих ножках, в рукавице, что мужик потерял на дороге, в мышиных норках, в соломе на задворках, да куда ни глянь. Раньше все бывало, сказки по небу летали, друг другу за крылышки держали, а я за ними на золотом коне скакала, да все в мешок собирала. Полный мешок со сказками. Сейчас развяжу да расскажу. А сказки старинные, и короткие, и длинные, и все такие как раз, как от меня до вас. Жили-были старик да старушка. Ой, какие они были бедные, старик да старушка. И не было у них даже хлеба, краюшки. А старичку ведь захотелось блинков. Да где блинки взять, муки-то нету. А ты, бабушка, не помнишь, что у тебя есть мешочек с горошком? Ты горошек-то на меленке намели, и будет у тебя мука. Напечешь мне и пирогов, и блинков, чего захочешь. Побежала бабушка, принесла мешочек с горошком, собрала всех ребятишек, раздала меленки, и стали они горошек молотить. Ну, а раньше, что не делали, все обязательно песенку поют, чтобы легче-то было работать. Сели, меленки взяли, горошку насыпали. Станем-ка, ребятушка, горошек молотить, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, а су гороховиною горох. Станем-ка, ребятушка, шанеги пекчи, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, су гороховиною горох. Старым-то старушкам со сметаной кою, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, а су гороховиною горох. А одна горошина со стола-то упала, по полу покатилась, в дырку провалилась, под полье лежит. А никто не заметил, поют себе дали. Малым-то ребятушкам со маслицем, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, су гороховиною горох. А горошина лежала-лежала, надоело лежать, стала расти. Росла-росла, до полу доросла. В дырку проросла, в избе растет. Ребятишки дивуются, ой, горошина в избе растет. Деда, гляди, горошина в избе растет. Деда говорит, пущай растет. Росла-росла, до потолоку доросла. Деда, разбери потолоку, пущай горошина дали растет. Деда разобрал потолоку. Горошина вызнялась, до крыши доросла. «Деда, разбери крышу, пущай, горошина дали растет!» «Крышу разбирать не буду. Дождь да снег. Нет, хлопот сколько, не буду крышу разбирать». А горошина как только до крыши доросла, как зацвела, да как стручки-то нависли, да сочные, да сладкие. Ребятишки подбежали, карманы подставили, так полные карманы гороха-то насыпалось. Посмотрите, в карманах нет ли горошин-то. Станем-ка, ребятушки, горошек сиять, да ты, горох мой, горох зеленый молодый, су гороховиною горох.
1: Радио Гамаюн.
2: Дома стены помогают.

0: о князе Романе и двух королевичах. На чужой стороне, на Уленове, жили-были два брата, два королевича, королевских два племянника. Захотелось им по Руси погулять, города-села пожечь, матерей послезить, детей посиротить. Пошли они к королю-дядюшке. «Родной дядюшка наш, Чимбал-король, дай нам воинов 40 тысяч, дай золото и коней, мы пойдем грабить русскую землю, тебе добычу привезем».
1: «Нет, племянники-королевичи, я не дам вам ни войска, ни коней, ни золота. Не советую вам ехать на Русь к князю Роману Дмитриевичу. Много я лет на земле живу, много раз видел, как на Русь люди шли, да ни разу не видал, как назад возвращались. А уж если вам так не терпится, поезжайте в землю Дивонскую. У них рыцари по спальням спят, у них кони в стойлах стоят, орудий в погребах ржавеет. У них помощи попросите и идите Русь воевать».
0: Вот королевичи так и сделали. Получили они от Дивонской земли и бойцов, и коней, и золото. Собрали войско большое и пошли Русь воевать. Подъехали они к первому селу, Спасскому. Все село огнем сожгли, всех крестьян вырубили, детей в огонь бросили, женщин в плен взяли. Заскочили во второе село, Славское. Разорили, сожгли, людей повырубили. Подошли к селу Большому, Переславскому. Разграбили село, сожгли, людей вырубили. В плен взяли княгиню Настасью Дмитриевну с малым сыном, двухмесячным. Обрадовались королевичи-рыцари легким победам, раздернули шатры, стали веселиться, пировать, русских людей поругивать. «Мы из русских мужиков скотину сделаем, вместо волов в сохи запряжем!» А князь Роман Дмитриевич в эту пору в отъезде был, далеко на охоту ездил. Спит он в белом шатре, ничего о беде не знает. Вдруг села пташка на шатер и стала приговаривать: «Встань, пробудись, князь Роман Дмитриевич! Что ты спишь непробудным сном? Над собой невзгоды не чуешь? Напали на Русь злые рыцари, с ними два королевича, разорили села, мужиков повырубили, детей пожгли, твою сестру с племянником в плен взяли».
2: Проснулся князь Роман, вскочил на ноги. Как ударил в гневе о дубовый стол, разлетелся стол на мелкие щепочки. Треснула под столом земля.
3: «Ах вы, щенки, злые рыцари! Отучу я вас на Русь ходить, наши города жечь, наших людей губить!»
2: Поскакал он в свой удел, собрал дружину в 9 тысяч воинов, повел их к реке Смородины и говорит: «Делайте, братья, липовые чурочки. Каждый на чурочке свое имя подписывай и бросайте эти жребии чурочки в реку Смородину». Одни чурочки камнем ко дну пошли, другие чурочки побыстрее не поплыли. Третьи чурочки по воде у берега все вместе плавают. Объяснил дружине князь Роман: «У кого чурочки ко дну пошли, тем в бою убитым быть. У кого в быстрину пошли, тем ранеными быть. У кого спокойно плавают, тем здоровыми быть. Не возьму я в бой ни первых, ни вторых, а возьму только третьих, 3 тысячи. И еще Роман дружине приказывал: «Вы точите острые сабли, заготавливайте стрелы, коней кормите. Как услышите вы вороний грай, седлайте коней. Как услышите во второй раз ворона, садитесь на коней. А как услышите
1: в третий раз. Скачите к шатрам злых рыцарей, опуститесь на них, как соколы, не давайте пощады лютым ворогам».
2: Сам князь Роман обернулся серым волком, побежал в чистое поле к вражьему стану. К белым шатрам полотняным у коней поводья перегрыз. Разогнал коней далеко в степь, у луков тетивы пооткусывал, у сабель рукояточки повывертел. Потом обернулся белым горностаем и забежал в шатер. Тут два брата королевича увидали дорогого горностая, стали его ловить, по шатру гонять, стали его шубой соболиной прикрывать. Накинули на него шубу, хотели схватить его, а горностай-то ловок был. Через рукав из шубы выскочил, да на стенку, да на окошечко, с окошечка в чисто поле. Обернулся он здесь черным вороном, сел на высоком дубу и громко каркнул. Только в первый раз ворон каркнул, стала русская дружина коней седлать, а братья из шатра выскочили.
4: «Что ты, ворон, над нами каркаешь? Каркай на свою голову! Мы тебя убьем, кровь твою по сырому дубу прольем!»
2: Тут каркнул ворон во второй раз. Вскочили дружинники на коней, приготовили наточенные мечи. Ждут-пождут, когда ворон в третий раз закричит. А братья схватились за луки тугие.
5: «Замолчишь ли ты, черная птица? Не накликай на нас беды! Не мешай нам пировать!»
2: Глянули рыцари, а у луков тетивы порваны, у сабель рукоятки отломаны. Тут крикнул ворон в третий раз. Помчались вихрем русские конники, налетели на вражий стан. И саблями рубят, и копьями колют, и плетками бьют. А впереди всех князь Роман. Словно сокол по полю летает, бьет наемное войско дивонское, до двух братьев добирается.
5: «Кто звал вас на Русь идти, наши города жечь, наших людей рубить, наших матерей слезить?»
2: Разбили дружинники злых врагов, убил князь Роман двух королевичей. Положили братьев на телегу, отослали телегу Чимбалу королю. Увидал король своих племянников, запечалился. Говорит Чимбал король:
1: «Много я лет на свете живу, много людей на Русь наскакивало, да не видел я, чтобы они домой пришли. Я и детям, и внукам наказываю: не ходите войной на Великую Русь! Она век стоит, не шатается, и века простоит, не шелохнется!»
5: Рассказали мы про дела старые. Что про старые, про бывалые, чтобы море синее успокоилось, чтобы люди добрые послушались, чтобы молодцы призадумались, что века не меркнет слава русская.

Барбос был невелик ростом, но приземист и широкогруд. Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти в нем намечалось отдаленное сходство с белым пуделем. Но только с пуделем, к которому никогда не прикасались ни мыло, ни гребень, ни ножницы. Летом он постоянно, с головы до конца хвоста, был унизан колючими репяхами. Осенью же клоки шерсти на его ногах, животе, извалявшись в грязи и потом высохнув, превращались в сотни коричневых, болтающихся сталактитов. Уши Барбоса вечно носили на себе следы боевых схваток, а в особенно горячие периоды собачьего флирта прямо-таки превращались в причудливые фестоны. Таких собак, как он, искренне и всюду зовут барбосами. Изредка только, да и то в виде исключения, их называют дружками. Эти собаки, если не ошибаюсь, происходят от простых дворняжек и овчарок. Они отличаются верностью, независимым характером и тонким слухом. Жулька также принадлежала к очень распространенной породе маленьких собак. Тех тонконогих собачек с гладкой черной шерстью и желтыми подпалинами над бровями и на груди, которых так любят отставные чиновницы. Основной чертой ее характера была деликатная, почти застенчивая вежливость. Это не значит, чтобы она тотчас же перевертывалась на спину, начинала улыбаться или униженно ползала на животе, как только с ней заговаривал человек. Так поступают все лицемерные, льстивые и трусливые собачонки. Нет, к доброму человеку она подходила свойственной ей смелой доверчивостью, опиралась на его колено своими передними лапками и нежно протягивала мордочку, требуя ласки. Деликатность ее выражалась главным образом в манере есть. Она никогда не попрошайничала, наоборот, ее всегда приходилось упрашивать, чтобы она взяла косточку. Если же к ней во время еды подходила другая собака или люди, Жулька скромно отходила в сторону с таким видом, который как будто бы говорил: «Кушайте, кушайте, пожалуйста, я уже совершенно сыта». Право же, в ней в эти моменты было гораздо меньше собачьего, чем в иных почтенных человеческих лицах во время хорошего обеда. Конечно, Жулька единогласно признавалась комнатной собачкой. Что касается до Барбоса, то нам, детям, очень часто приходилось его отстаивать от справедливого гнева старших и пожизненного изгнания во двор. Во-первых, он имел весьма смутные понятия о праве собственности, особенно если дело касалось съестных припасов. А во-вторых, не отличался аккуратностью в туалете. Этому разбойнику ничего не стоило стрескать в один присест добрую половину жареного пасхального индюка, воспитанного с особенной любовью и откормленного одними орехами, или улечься, только что выскочив из глубокой и грязной лужи, на праздничное белое, как снег, покрывало маминой кровати. Летом к нему относились снисходительно, и он обыкновенно лежал на подоконнике раскрытого окна в позе спящего льва, уткнув морду между вытянутыми передними лапами. Однако он не спал, это замечалось по его бровям, все время не перестававшим двигаться. Барбос ждал. Едва только на улице против нашего дома показывалась собачья фигура, Барбос стремительно скатывался с окошка, проскальзывал на брюхе в подворотню и полным карьером несся на дерзкого нарушителя территориальных законов. Он твердо памятовал великий закон всех единоборств и сражений: «Бей первый, если не хочешь быть битым», и поэтому наотрез отказывался от всяких принятых в собачьем мире дипломатических приемов, вроде предварительного взаимного обнюхивания, угрожающего рычания, завивания хвоста кольцом и так далее. Барбос, как молния, настигал соперника, грудью сшибал его с ног и начинал грызню. В течение нескольких минут среди густого столба коричневой пыли барахтались, сплетаясь клубком, два собачьих тела. Наконец Барбос одерживал победу. В то время, когда его враг обращался в бегство, поджимая хвост между ногами, визжа и трусливо оглядываясь назад, Барбос с гордым видом возвращался на свой пост на подоконнике. Правда, что иногда при этом триумфальном шествии он сильно прихрамывал, а уши его украшались лишними фестонами, но, вероятно, тем слаще казались ему победные лавры.
Между ним и Жулькой царствовало редкое согласие и самая нежная любовь. Может быть, втайне Жулька осуждала своего друга за буйный нрав и дурные манеры, но во всяком случае явно она никогда этого не высказывала. Она даже и тогда сдерживала свое неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в нее свою мокрую мохнатую морду. Вечером, когда солнце жгло не так сильно, обе собаки любили поиграть и повозиться на дворе. Они то бегали одна от другой, то устраивали засады, то с притворно-сердитым рычанием делали вид, что ожесточенно грызутся между собой. Однажды к нам во двор забежала бешеная собака. Барбос видел ее со своего подоконника, но вместо того, чтобы по обыкновению кинуться в бой, он только дрожал всем телом и жалобно повизгивал. Собака носилась по двору из угла в угол, нагоняя одним своим видом панический ужас и на людей, и на животных. Люди попрятались за двери и боязливо выглядывали из-за них. Все кричали, распоряжались, давали бестолковые советы и подзадоривали друг друга. Бешеная собака тем временем уже успела искусать двух свиней и разорвать нескольких уток. Вдруг все ахнули от испуга и неожиданности. Откуда-то из-за сарая выскочила маленькая Жулька и во всю прыть своих тоненьких ножек понеслась на перерез бешеной собаки. Расстояние между ними уменьшалось с поразительной быстротой. Потом они столкнулись. Это все произошло так быстро, что никто не успел даже отозвать Жульку назад. От сильного толчка она упала и покатилась по земле, а бешеная собака тотчас же повернула к воротам и выскочила на улицу. Когда Жульку осмотрели, то на ней не нашли ни одного следа зубов. Вероятно, собака не успела ее даже укусить. Но напряжение героического порыва и ужас пережитых мгновений не прошли даром бедной Жульке. С ней случилось что-то странное, необъяснимое. Если бы собаки обладали способностью сходить с ума, я сказал бы, что она помешалась. В один день она исхудала до неузнаваемости, то лежала по целым часам в каком-нибудь темном углу, то носилась по двору, кружась и подпрыгивая. Она отказывалась от пищи и не оборачивалась, когда ее звали по имени. На третий день она так ослабела, что не могла подняться с земли. Глаза ее, такие же светлые и умные, как и прежде, выражали глубокое внутреннее мучение. По приказанию отца ее отнесли в пустой дровяной сарай, чтобы она могла там спокойно умереть. Ведь известно, что только человек обставляет так торжественно свою смерть. Но все животные, чувствуя приближение этого омерзительного акта, ищут уединения. Через час после того, как Жульку заперли, к сараю прибежал Барбос. Он был сильно взволнован и принялся сначала визжать, а потом выть, подняв кверху голову. Иногда он останавливался на минуту, чтобы понюхать с тревожным видом и настороженными ушами щель сарайной двери, а потом опять протяжно и жалостно выл. Его пробовали отзывать от сарая, но это не помогало. Его гнали и даже несколько раз ударили веревкой. Он убегал, но тотчас же упорно возвращался на свое место и продолжал выть. Так как дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем это думают взрослые, то мы первые догадались, чего хочет Барбос. «Папа, пусти Барбоса в сарай. Он хочет проститься с Жулькой. Пусти, пожалуйста, папа», — пристали мы к отцу. Он сначала сказал: «Глупости!» Но мы так лезли к нему и так хныкали, что он должен был уступить. И мы были правы. Как только отворили дверь сарая, Барбос стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле, обнюхал ее и с тихим визгом стал лизать ее в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову. Ей это не удалось. В прощании собак было что-то трогательное. Даже прислуга, глазевшая на эту сцену, казалась тронутой. Когда Барбоса позвали, он повиновался и, выйдя из сарая, лег около двери на земле. Он уже больше не волновался и не выл, а лишь изредка поднимал голову и как будто бы прислушивался к тому, что делается в сарае.
Часа через два он опять завыл, но так громко и так выразительно, что кучер должен был достать ключи и отворить двери. Жулька лежала неподвижно на боку. Она издохла.

Бой на Калиновом мосту. Народная сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Всем хорошо жили, только не было у них детей. Вот раз царице приснилось, что недалеко от дворца есть тихий пруд. А в том пруду ёрш с золотым хвостом. Снится царице, что если она этого ерша съест, то родится у нее сын. Наутро рассказала она царю про свой сон. Позвал царь рыбаков, велел им разыскать тихий пруд и закинуть в него шелковый невод. Закинули рыбаки невод, и попался им ёрш с золотым хвостом. Обрадовалась царица, кликнула свою любимую подружку, попову дочь, и говорит: «Вели, подружка, приготовить ерша к обеду, да смотри, чтобы никто к нему не притронулся». Стала девушка-чернавка ерша варить, а попова дочь все у печки вертится. «Что за рыба такая диковинная?» — думает. Оторвала золотое перышко с левого бока, да и съела. А тут и девушка-чернавка не вытерпела. Оторвала перышко с правого бока, да и в рот. А потом царица ерша съела, тарелочку хлебцем почистила. Вот скоро ли, долго ли, родились у каждой по сыну молодцу. У царицы Иван-царевич, у поповны Иван-попович, у чернавки Иван-крестьянский сын. Стали ребята расти не по дням, а по часам. Как хорошее тесто на дрожжах поднимается, так они вверх тянутся. К 10 годам богатырями стали, никому с ними не управиться. Силушка по жилушкам бежит могучая, кого за руку хватят, рука прочь, кого за ногу потянут, нога вон. Только друг с другом играть и могли. Вот пошли они раз гулять по саду, увидели громадный камень. Уперся в него руками Иван-царевич, чуть пошевелил. Взялся за него Иван Попович, на палец приподнял. Ухватился Иван, крестьянский сын. Загудел камень, покатился, деревья в саду поломал. Под тем камнем дверь железная, за 7 замками, за 10 печатями, а за дверью подвал. В подвале 3 коня богатырских, по стенам оружие ратное развешано. Выявили молодцы коней, стали себе оружие выбирать. У Ивана-царевича на коне сбруя золоченая, в руках меч золотой. У Ивана Поповича у коня сбруя посеребренная, а в руках копье серебряное. А у Ванюшки, крестьянского сына, сбруя у коня мочальная, а в руках дубинка железная. Только подъехали они ко дворцу,

0: к тесовому крыльцу. Выбежала царица, слезами заливается.
1: «Сыны мои милые, напали на нашу страну страшные вороги, змеи лютые, идут на нас через речку Смородину, через чистый Калинов мост. Всех людей окрест в плен взяли, землю разорили, ближние царства огнем пожгли».
2: «Не плачь, матушка, отстоим мы речку Смородину, не пустим змея через Калинов мост».
0: Словом, делом собрались, поехали. Приезжают к реке Смородиной, видят, по всему берегу кости лежат человечьи. Все кругом огнем сожжено, вся земля русской кровью залита. У Калинового моста стоит избушка на курьих ножках.
2: «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — тут нам жить и дозор нести, не пускать врагов через Калинов мост. Давайте по очереди караул держать».
0: Кинули жребий. Досталось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, вторую Ивану-поповичу, а третью — Ванюшке. Вот ночь настала. Надел Иван-царевич золотые доспехи, взял меч, в дозор отправился. Ждет-пождет. Тихо на речке Смородиной. Лег Иван-царевич под ракитов куст, да и заснул богатырским сном. А Ванюшке в избушке не спится, не лежится, седло под головой вертится. Встал Ванюшка, взял дубинку железную, вышел к речке Смородиной. А у Калинового моста под кустом Иван-царевич спит-храпит, как лес шумит. Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает чудо-юдо шестиглавый змей. Как дыхнет на все стороны, на три версты все огнем пожег. Вступил его конь ногой на Калинов мост. Рассердился тут Иван, крестьянский сын.
2: «Ты куда со своей лапой на чистый Калинов мост?»
0: Размахнулся Ванюшка дубиной железной. Три головы, как копны, снес. Размахнулся еще раз, еще три сшиб. Головы под Калинов мост положил, туловище в реку скинул. Пошел в избушку, да и спать лег. Утром светом вернулся с дозора Иван-царевич. Братья его и спрашивают:
2: «А что, Иван-царевич, как ночь прошла?» «Тихо, братцы, тихо. Мимо меня и муха не пролетала».
0: Сидит Ванюшка, помалкивает. На другую ночь пошел в дозор Иван Попович. Ждет-пождет. Тихо на речке Смородиной. Лег Иван Попович под ракитов куст и...

поставьте немного шире плеч. Руки опустите. Четвертое упражнение. Наклон туловища вперед. Поднимите руки через стороны вверх и переплетите пальцы. Раз. Наклоните туловище вперед и пронесите руки между ног. Два. Выпрямитесь и поднимите руки вверх. Три. Опустите руки через стороны вниз. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Руки вверх. Наклониться. Выпрямиться. Опустить руки. Раз. Два. Три. Четыре. При наклоне ноги в коленях не сгибайте. При выпрямлении слегка прогибаться назад. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз.

Ноги оставьте в том же положении, руки переведите на пояс. Пятое упражнение – повороты туловища в стороны. Поднимая левую руку в сторону, ладонью вверх, поверните туловище влево. Раз. Сделайте рывок левой рукой. Два. Повернитесь прямо и переведите левую руку на пояс. Три. Четыре. Проделайте тоже вправо, поднимая правую руку. Раз. Два. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжайте. Влево поворот. Рывок в исходное положение. Вправо. Рывок в исходное положение. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Влево. Вправо. И закончить. Прыжком ноги соединить. Руки опустить. Шестое упражнение. Поднимание ноги вперед. Поднимите руки вверх. Опуская руки вперед-вниз и отводя их назад, поднимите левую ногу вперед. Раз. Опустите ногу и поднимите руки вперед-вверх. Два. Также опуская руки, поднимите правую ногу вперед. Раз. В исходное положение. Два. Под музыку продолжайте. Левую поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз. Два. Раз. Два. Дыхание не задерживайте. Дышите равномерно. Раз. Два. Раз. Два. Продолжайте. Раз, два, раз, два. Левую поднять, опустить. Правую достаточно. Опустите руки. Седьмое упражнение. Сгибание ноги с наклоном туловища вперед. Ноги поставьте шире плеч. Пошире. Руки поднимите в стороны. Не отрывая пятки от пола, согните левую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Делаем раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Также сгибая правую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. Вернитесь в исходное положение. Три, четыре. Так и продолжайте. Левую ногу согнуть, наклониться. В исходное положение. Раз.

положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. К левой ноге наклониться, выпрямиться. К правой и закончить. Ноги соедините, руки опустите. Приготовьтесь к восьмому упражнению, к бегу на месте. Слегка согните руки. Внимание, бегом, марш!

ней держитесь, не напрягайтесь. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Шагом марш. Раз-два, три-четыре, раз-два.

Поднимите руки в стороны, вверх, вдохните. Опустите руки вниз, выдохните. Руки вверх, глубоко вдохнуть. Опустить, выдохнуть. Еще два раза. Глубокий вдох, полный выдох. Поглубже вдохнуть и полностью выдохнуть. Занятия гимнастикой окончены. Теперь проделайте водную процедуру. Обтирание влажным полотенцем, или обливание, или же примите душ. А затем разотрите тело сухим полотенцем.

«Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному строится мир, строится. Ура! Ура!

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего прямо сейчас. Школьники Северодвинска 2-3 классы совместно разработали новейший спутник связи «Папоротник». Вывод спутника на орбиту запланирован в ноябре.
2: Мы делаем новости будущего.
1: В Нижнем Новгороде прошла самая массовая утренняя зарядка в мире. Одновременно упражнения делали 80 тысяч человек.
2: Новости будущего.
1: В России закрыт последний мясокомбинат и открыт 5000-й заповедник. Животные счастливы, особенно выхухоль. Текст Евгения Шадрова читала Валерия Павлова.
2: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.

0: Радио Гамаюн. Лепота. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Во французском халифате бьют тревогу. Доля белых в населении страны резко увеличивается, что в недалеком будущем грозит вытеснением коренного населения арабов с территории Франции.
0: Новости. Будущего.
1: Новые эпидемии смеха и радости зафиксированы в Азии. По различным данным, заражено более 2000 человек. Они категорически отказываются от лечения.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Новости спорта. Сыроедка Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в 62 метра. Благо атмосфера Луны подобное позволяет. Россия вновь примет чемпионат мира по лапте. Финал, напомним, пройдет в селе Борисово. Для этих целей там сооружается 72-тысячный стадион. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
0: Новости. Будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамаюн.
0: Радио Гамаюн. Сказку в жизнь.

0: Утренняя зарядка.
1: Откройте форточку, откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Вначале ходьба на месте. Встаньте прямо, голову не опускать, плечи слегка назад. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь, прямее. Теперь потянемся. Вы видели на фотографии первое упражнение? Оно совсем не сложное. Начали. Левую ногу назад на носок, руки в стороны потянуться. В исходное положение. Вдохнуть, потянуться. Выдохнуть. Вдох бесшумный. Выдох продолжительный. Еще раз хорошенько потянуться, потянуться. И довольно. Ну как, стали глубже дышать? Отлично. Второе упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Займите исходное положение. Ноги врозь. Немного шире плеч. Руки на пояс. Приседая на правой ноге, наклоните туловище влево. Раз, еще два, еще три. Выпрямиться, четыре. В другую сторону. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Поэнергичнее наклоны. Побольше. Выпрямиться. В другую сторону. И вправо. Ноги соедините, руки опустите. Теперь проделаем прыжки. По счету раз прыжком ставим ноги врозь и одновременно поднимаем руки в стороны. По счету два прыжком соединяем ноги и опускаем руки. Прошу вас приготовиться. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Полегче прыгайте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте ходьбу в темпе музыки. Дышите поглубже.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища вперед. Ноги у вас вместе? Хорошо. Носки соедините. Туловище слегка наклоните вперед. Руки свободно опущены. Выпрямляясь, поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Прогнитесь. Раз. Наклоните туловище вперед, коснитесь руками ног поближе к ступням. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Слегка наклонитесь вперед, руки опустите. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Прогнуться. Наклониться, прогнуться, слегка наклониться, вдох, выдох.

И в заключение упражнение на внимание. Оно всегда требуется. Небольшой шаг левой ногой в сторону. Левую руку в сторону, правую на затылок. Раз. Правую приставить к левой и сменить положение рук. Два. Шаг правой в сторону и снова сменить положение рук. Три. Левую приставить к правой, руки вниз. Четыре. Шаг правой в сторону, правую руку в сторону, левой на затылок. Пять. Левую приставить к правой и сменить положение рук. Шесть. Шаг левой в сторону, сменить положение рук. Семь. В исходное положение. Восемь. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

Ну вот и все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Всякое семя знает свое время.
3: Радио «Гамаюн». Живое.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Правительством России учрежден Комитет добрых дел. Сотрудники комитета наделены полномочиями оказывать государственную поддержку людям пожилого возраста. Причем такая поддержка оказывается адресно. Мы рады сообщить, что уже есть результаты. Только за два первых месяца работы комитета прямиком с дачных грядок в детские сады нашей необъятной родины поступило 300 тонн экологически чистых свежих и сочных продуктов. Клубники, жимолости, редиски, огурцов, помидоров и зелени. Это значимая выгода – финансовая для пенсионеров и витаминная для дошколят.
0: Новости будущего.
1: Кроме того, наши заботливые бабушки передали представителям комитета первую партию вязаных пуховых и шерстяных варежек и носочков для отправки в последний оставшийся детский дом Саратовской области, чтобы дети, ожидая, пока их заберут в семьи, могли уже ощутить дополнительную заботу. Все зелени не только теплые, но и красивые, украшенные народной вышивкой с ярким орнаментом.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Также сотрудник комитета сообщил о том, что первые 1000 передовиков труда и наиболее активных пенсионеров обеспечены оздоровительными путевками на курорты Крыма и Краснодарского края. Проезд и полная стоимость путевки полностью за счет государства. Текст Александра Малышева читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамайон.
3: Запитали мене в ЧК,

0: Радио Гамаюн. Белый свет.
1: Я сегодня, как баран, что уткнулся в стену. Ветер юго-западный развернул антенну.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Дуракам закон не писан. А если писан, то не читан. А если читан, то не понят. А если понят, то не так.
3: Радио «Гамаёк». Живое.

Боженьке одиноко, он наблюдает с неба в выпуклом кинескопе, как я иду за хлебом. Думает, вечер зябко, снег во дворах пустынных, а ты опять без шапки. Я ж говорил, простынешь. Я ж для тебя старался, шапки придумал эти, чтоб ты не простужался. Да и никто на свете, видишь, рисую белым, значит, к зиме готовься. Да и не в шапке дело, я ж не об этом вовсе.

Женька ставит чайник, сыплет в заварку мяту, снова канал включает, тот, что без сурикатов. Думает, что за люди, я ж так возился с вами. Думал, простуд не будет, думал, войны не станет.

0: наши сказки. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жили-были старик да старуха. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу. И брат с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке пить. Сестрица Аленушка, я пить хочу. Подожди, братец, говорит Аленушка, дойдем до колодца. Шли-шли, солнце высоко. Колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровий копытц, полный водицы. Опять Иванушка говорит, сестрица Аленушка, хлебну я из копытц. А Аленушка ему отвечает, не пей, братец, теленочком станешь. Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиная копытца, полна водицы. Иванушка и говорит,
1: сестрица Аленушка, напьюсь из копытца.
0: Не пей, братец, говорит Аленушка, жеребеночком станешь. Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытца, полна водицы. Иванушка и говорит,
2: сестрица Аленушка, мочи моей нет, напьюсь я из копытца.
0: Не пей, братец, говорит Аленушка, козленочком станешь. А вот не послушался сестричку Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и сразу стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ним беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села под стажок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец.
3: О чем красная девица плачет?
0: Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей тогда и говорит,
3: поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами.
0: Аленушка подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет. Ест, пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стал под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Аленушка и согласилась на ласку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила в воду. А сама обратилась с Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет.
4: Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережок.
0: Узнала об этом ведьма и стал просить мужа. Зарежь да зарежь, козленок. А купцу жалко был козленок, привык он к нему. А ведьма так пристает, прям так упрашивает. Ну что, делать нечего, жена просит. Купец согласился. Ну, тогда давай, зарежь его, говорит.
3: Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные.
0: Козленчик проведал, что ему недолго жить осталось, и говорит названному отцу.
5: Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать.
3: Ну, сходи,
0: говорит купец. Побежал козленочек на речку, встал на бережку и жалобнехонько так закричал.
5: Алёнушка, сестрица моя, выплыть, выплыть на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать.
0: Алёнушка из реки ему отвечает:
6: ах, братец мой Иван!

0: золотые пески на груди мои легли. А ведьма в это время ищет козленочка, но не может его найти. И посылает тогда слугу.
1: Ходи, найди козленка, приведи его ко мне.
0: Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и жалобнехонько так зовет.
2: Аленушка, сестрица моя, выплыть на бережок.
0: Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать. А из реки ему отвечают. Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
1: Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду и одели ее в нарядное платье.
0: Аленушка жила и стал краше, чем была.
1: А козленочек от радости три раза перевернулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. А вот ведьму за враки-то ее привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле. Поди, побегай, да не ври впредь.
3: Наши сказки. Радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

рынке на заре тлеют пики горные в серебре, голубеют пристально очи вод бездны золотые.

0: что у тебя, пани, мужики на полях сеют? Жито да пшеницу, альпыри с лебедой.
1: Что положено, то и сею.
0: Так мужи и мак сеют.
1: Сери мак сеют и пшеницу.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Слушайте на радио «Гамаюн» на 16 и 40 минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио «Гамаюн».
0: Знали.
3: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
4: Гладко было на бумаге. Да забыли про овраги, а по ним ходить.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего прямо сейчас. Чемпионат мира по телепортации выиграли российские студенты, телепортировав всю судейскую бригаду на шикарный крымский пляж.
2: Мы делаем новости будущего.
1: С поверхности Мирового океана убрано последнее скопление пластикового мусора.
2: Новости будущего.
1: Образование в государственных учреждениях России оплачивается за государственный счет. В каждом российском дворе установлены спортивные площадки. Наши дети – самые здоровые и спортивные дети в мире. Текст Евгения Шадрова читала Валерия Павлова.
2: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Только такая музыка у нас.
2: На радио Гамаюн.
3: Гонит тучи ветер жгучий, только это мы не замечаем. Все спешим, спешим куда-то, вечером опять за кружкой чая.

0: вести на радио Гамаём.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна». Что будем делать?
1: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
2: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое.
1: Музыка любимого кино.
0: На радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное. Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить. Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни? Исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Идентичный.
2: Как это по-русски?
1: По-русски тождественный.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Матери нет, а есть разной степени уплотненная сила.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес. А дедушки так говорили.
1: Будут голодные, съедят и холодные.

0: Гамаюн. Новости будущего.
1: Новости будущего. На радио Гамаюн.
2: Как стать счастливым? Не так давно нам прислали весьма удручающий план развития человечества на год. Итог – всеобщая вакцинация и чипизация. Таким образом, супостат уведомил нас о своих планах. Текст расходится в сети с огромной скоростью, вызывая тревогу и страх, заставляя верить в возможность этого абсурда. Мы уведомляем весь мир о своем плане. Никаких других исходов событий мы не допускаем в нашей жизни и жизни всей планеты, как колыбели человечества. Ознакомьтесь с нашим планом, прочувствуйте его, проживите. Если он отзывается в вашем сердце и разуме, приводите его в жизнь. «А что я могу один?» – слышен вопрос. Ты не один, друг, нас миллионы. Мы все хотим жить в счастливом, здоровом мире, любить и растить детей. Счастье – вот то, чего хочет каждый человек. Рассылай и показывай наш план всем. Начни договариваться даже с тем, кого до сей поры считал врагом. Пойми, враг – это всего лишь тот, кто видит счастье по-другому. Так выйдем из создавшегося безлада и начнем договариваться о счастливом ладе. Началом обсуждения пусть послужат эти слова. В конечном итоге мы придем к тому, каким станет наше общее счастье.
0: Новости будущего.
1: Новости будущего. На радио Гамаюн.
0: Радио Гамаюн. Лепота.

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Интервенция.
2: Как это по-русски?
1: По-русски вторжение.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
2: Ведущий.
1: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом.

0: Наши сказки.
1: Барсучий нос. Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки, и голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней, вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами. Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды. У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков. Они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и веселые человеческие крики. Мы были уверены, что огонь пугает зверей. Но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах. С нами пришел на озеро мальчик. Ему было всего 9 лет, но он хорошо переносил ночевку в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал. Он был выдумщик, этот мальчик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое. То он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины и переправлялись при свете ночной небывалой радуги. Мы делали вид, что верили ему. Все, что окружало нас, казалось необыкновенным, и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен. Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли, мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке. Кто знает, что это мог быть за зверь? Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал. Барсук пригнул к сковородке и сунул в нее нос. запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли. На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука. Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил. Я сел у костра и с просонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах-мшарах, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться. Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся, он хотел доказать мне, что не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую холодную труху, обожженный нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и легался задними пушистыми лапами. Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. С тех пор озеро, оно называлось раньше Безымянным, мы прозвали озером Глупого Барсука. А через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники. С тех пор я его больше не видел.
0: Наши сказки на радио Гамаюн.

0: «Вечерние вести»
1: на радио «Гамаён».
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли-самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио «Гамаён».

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
1: Контрафактный.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – поддельный.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: У наших предков, у славян, меж дел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение. Слушайте на радио Гамаюн
1: на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
0: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио Гамаюн.
0: Знали?
2: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
3: Работа не волк, в лес не убежит, потому ее окаянную делать и надо.
0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
4: Добрые новости будущего. Совет народов мира объявил следующий год годом русской ведической культуры. Это решение говорит о признании богатства и непреходящего значения русской ведической культуры как исконного прообраза.
1: Новости будущего.
4: Для ознакомления с русской древнейшей культурой выделяются колоссальные финансовые средства. Они идут на обновление из запасников экспозиций в музеях, в библиотеках, на поддержку научно-исследовательской работы по изучению былого, на перевод древних памятников русской письменности на основные языки мира, на ознакомление мировой общественности с узорочьем рекомом, системами русской письменности, буквицей, рунами, глаголицей, узелковым письмом. Значительная часть средств идет на проведение фестивалей русских народных песен, танцев, плясок, хороводов и игр по всему миру. Выступления артистов будут сопровождаться показом традиционных костюмов, как мужских, так и женских, которые в последнее время входят в моду и становятся все более популярными.
1: Мы делаем новости будущего.
4: В планах организаторов знакомство всех желающих с русскими народными инструментами и проведение мастер-классов по игре на гуслях, домрах, балалайках, ложках и свирелях. Кроме того, за год в 16 странах мира откроются трехгодичные курсы русского языка. Занятия на них будут оплачены из средств, отпущенных на проведение года русской ведической культуры в мире. Текст Олега Бублика читала Валерия Павлова.
1: Новости.
0: Новости будущего.
1: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.

0: сознание
1: – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
2: Панель.
1: Как это по-русски?
2: По-русски – щит.
1: Как это по-русски?
0: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Веселое не вечно, и печальное конечно.

точно знал те слова заранее, словно в память мою окно открыл я сейчас.

0: Радио Гамаюн. Наши сказки.
1: Женитьба Алёши Поповича. Наш Добрыня-то жил у ласкового князя Владимира 3 года в стольниках, да 3 года в чашниках, да 3 года послом служил. Посылает его как-то князь Владимир: «Поезжай-ка, Добрынюшка, порасчисти-ка дорожку прямоезжую в Золотую Орду. Ты покори мне чуть белоглазую, победи-ка сарацинов долгополых и черкесов, и калмыков с татарами, и чукчей с салюторами». Пошел Добрыня домой, стал седлать своего самолета коня, а матушка его подошла к нему да и спрашивает: «Ты куда собираешься, дитятка милая? Когда ждать себя велишь?» Отвечает ей Добрыня: «Государыня моя, родимая матушка, когда жив буду и сам вернусь, а не жив буду, и ждать вам будет некого». Пошла мать в светелку к молодой его жене, Настасье Микулишне. Говорила ей: «Молодая ты моя невестушка, сидишь ты тут, прохлаждаешься, над собой невзгоды не чуешь. Улетает наш сокол неведомо куда, уезжает, собирается в дальний путь. Ты уж пойди, спроси его, когда назад будет». Выбежала Настасья в одной рубахе без пояса, в одних чулочках без чоботов. Бросилась к мужу, встала у его правого стремени, отвесила поясной поклон, коснулась правой рукой до земли. «Ты скажи мне, государь мой, Добрыня Никитич, когда приедешь, долго ли тебя ждать велишь?» Взглянул на нее Добрыня с ласкою: «Ты, любимая моя молодая жена, свет Настасьи Микулишны, жди ты меня 3 года. Не приеду через 3 года, дожидайся еще 3. А если 6 лет минуют, и не приеду я из чистого поля, значит уж нет меня в живых. Тогда считай себя вдовой и иди замуж за кого хочешь. Хоть за русского богатыря, хоть за боярина, хоть за своего, хоть за татарина. Только помни один мой наказ: не иди замуж за брата моего названного, за Лёшу Поповича. Не будет тебе с ним счастья». Обещала ему Настасья, попрощалась, заплакала. Благословила мать Добрыню, поскакал он в чистое поле. Остались обе женщины одни, вдоволь наплакались, натужились. Закатилось наше солнышко ясное, скрылся от нас наш светил месяц. Идут дни за днями, частым дождичком нарастают недели за неделями, что трава луговая, плывут годы за годами, что река течет. Прошли 6 лет. Не приехал Добрыня. Сидят Настасья Микулишна с Мамелфою Тимофеевною, горюют. А Алёша Попович пришел к ним и говорит: «Полно вам ждать Добрыню. Я с неделю как приехал из чистого поля и видел его убитого. Лежит Добрыня у ракитового куста, голова у него проломлена, богатырская грудь прострелена, проросли сквозь его тело цветы лазоревые». Зарыдала мать, закручинилась Настасья и говорит: «Велел мне Добрыня ждать его 6 лет, а я буду ждать его 12. Успею еще замуж выйти». И опять потянулись дни за днями, недели за неделями, годы за годами. Прошли и еще 6 лет, а о Добрыне все ни слуху невесточки. Опять приходит Алеша, а с ним идет сам Владимир Красносолнышко, сватает Настасью: «Чего ж ты будешь жить вдовою-то? Ведь уж не приедет Добрыня, Иди-ка ты замуж за Лёшу Поповича, а не пойдешь добром, возьмем силою. Не посмела Настасья слушаться князя, взяли ее за белые руки, повели на пир свадебный. А Добрыня-то Никитич тем временем полонил все земли, в которые его князь посылал. Очистил дорогу в Золотую Орду, да и домой возвращается. У самого Царьграда остановился он в поле, засыпал коню своему белояровой пшеницы, налил ключевой воды студеной. Не ест конь, не пьет. Стоит, понуря голову, копытом землю бьет. Ой ты, конь мой ретивый, что ж ты не ешь, не пьешь, а ли чуешь ты над нами беду, невзгоду? А ли близко лютый враг притаился? Чую я невзгоду, отвечает ему конь, только не вблизи, а вдали. Собирается невзгода-то, боярин, над тобою в Киеве. Повели сегодня твою молодую жену на свадебный пир. Повели ее с братом твоим названным, Алешей Поповичем. Вскочил тут Добрыня на коня, стал бить его по крутым бедрам. Поскакал конь во всю свою мощь богатырскую, перескочил через городовую стену, через башню наугольную и принес Добрыню прямо во двор его. Не спрашивая Добрыня ни предверников, ни приворотников, всех расталкивает, бежит прямо в гридню к матери. Спешат за ним приворотники, предверники, жалуются Мамелфе Тимофеевне.
2: Не спрашивает ничего у нас этот детина. Нас и не слушает, всех нас расталкивает. Сюда, прям к тебе, в гридню пошел.
1: Мамелф Тимофеевна говорит Добрыне. Что ж ты, добрый молодец, моих приворотников и предверников расталкиваешь? Без учтивости прямо в гридню лезешь? Был бы здоров мое дитятко дорогое, Добрынюшка. Он бы уж тебя вежливости повыучил. Ты ступай-ка своим путем дорогою, а не то я тряхну своей старостью-то, да и сама тебя клюкой попотчую. Не слушает укоров детина, сам расспрашивает. Я, говорит, Добрыню третьего дня видел, он жив-здоровехонек. Послал тебе поклон, велел узнать про жену свою. Где она? Жена Добрынина сегодня с Алешей Поповичем венчается. Сам князь их просватал. А Добрынюшка-то мой в очистом поле лежит, простреленный. Заплакала старуха, не стерпела Добрынина сердце. «Матушка, — говорит, — ведь я твой Добрыня и есть!» Смотрит на него мать, не узнает. «В глаза, — говорит, — ты надо мною, старухой, насмехаешься. У моего Добрынюшки-то было личико беленькое, а у тебя черное. У моего Добрынюшки-то очи ясные, как у сокола, а у тебя мутные. У него платье цветное, лопатки семи шелков, доспехи, что жар горят, а у тебя лохмотья обтрепанные. А молодец все свое твердит. За 12 лет платье пообносилось, лопатки-то стоптались, лицо постарело, очи помутнели. Говорит, наконец, Мамелфа Тимофеевна, у моего Добрыни была на ноге родимая меточка. Сбросил Добрыня сапог, увидала мать родинку, бросилась обнимать сына, а он ее торопит. «Ты давай-ка, матушка, поскорее мне гусли звончатые, неси ко мне платье скоморошье, пойду-ка я на пир ко Владимиру». Оделся Добрыня скоморошенную, и не узнать, пошел ко Владимиру в терем, растолкал всех предверников, вошел в гридню. «Здравствуй, — говорит князь, — где тут наше место, скоморожье?» Владимир на него разгневался. «Ты чего, скоморох, слуг моих толкаешь? Места своего не знаешь. Ваше место, скоморожье, он на печке намуравленный».
3: Поклонился скоморох, вскочил на печку муравленную и стал в гусельки поигрывать, по струнам похаживать. Поднесли ему чарку вина в полтора ведра, да турий рог меда сладкого. Выпил скоморох, и поморщился. Владимир тогда и говорит:
2: «Это, видно, не скоморох, а могучий богатырь. Садись-ка, добрый молодец, на любое место. Хочешь подле меня, а хочешь рядом и с женихом».
3: Не сел скоморох ни подле князя, ни рядом с женихом, а выбрал себе местечко против нареченной невесты. Сидит да и говорит князю:
2: «Позволь мне, князь милостивый, налить чарочку зелена вина и поднести ее, кому вздумаю».
4: «Наливай чару-то, подноси, кому полюбится», —
3: отвечал князь.
2: Налил Добрыня чару, снял с правой руки свое кольцо обручальное, опустил его в чару и поднес Настасье Микулишне. «Выпьешь до дна», — говорит ей, — «увидишь добра, а не выпьешь до дна, не увидаешь и добра». Выпила Настасья вино, а кольцо-то и прикатилось к ее губам. Схватила она его, надела на палец, оперлась руками на дубовый стол и вскочила прямо через питья медвяные, через яства сахарные, воскликнула: «Не то мой муж, что подле меня, а тот, что против сидит». Бросилась она мужу в ноги: «Прости, — говорит, — меня в моей женской глупости, что не послушала твоего наказа, пошла за Алёшу Поповича. Не сама я пошла, силою меня взяли». Глянул на нее Добрыня, жалился: «В твоей вине Бог тебя простит. А вот дивлюсь я князю Владимиру, что он в этой свадьбе сватом был. От живого мужа жену просватал. Дивлюсь я и брату своему названному, Алёше Поповичу. Недавно мы с ним в поле встретились, виделись. Знал он, что я жив-здоров». Застыдился Владимир князь, не смеет на Добрыню и глаз поднять. А Алёша-то Попович испугался, заметался: «Прости, — говорит, — что я на твоей жене жениться задумал. Не осуди уж меня на моей глупости». Глянул на него Добрыня так грозно, что все гости притихли. «Простил бы я тебе эту вину, хоть и это твоя вина немалая. А вот какой вины я тебе простить не могу. Зачем приехал к моей матушке? Зачем ты уверил ее, что меня в живых нет?» Слезила она свои очи ясные, надрывала она свое сердце ретивое, тосковала по дитятке любимому. «В этой вине нет тебе от меня прощения». Как схватил Добрыня Алёшу за кудри, да стал его плеткой похлёстывать. Заохал Попович, жениться закаялся. Расходилось богатырское сердце, хотел Добрыня бросить Поповича о кирпичный пол, да подскочил Илья Муромец к Алёше на выручку. Схватил Илья Добрыню за плеча, говорит ему: «Уйми ты, брат названный, сердце свое ретивое, не убей ты брата меньшего до смерти». Бросил тогда Добрыня Алёшу, повел жену домой. А там уж Мамелфа Тимофеевна затеяла пир горой, встретила их с великой почестью, обняла своего дорогого Добрынюшку, прижала его к сердцу материнскому. Зажили они по-старому.

0: Наши сказки на радио Гамаюн.
1: Светлые вести на радио Гамаюн.
2: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное. Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить. Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
3: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
1: Светлые вести
0: на радио Гамаюн.
5: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
6: Реклама.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Представление товара.
5: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Слушайте на радио Гамаюн на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио Гамаюн.
0: Поговорки
1: со смыслом.
3: У страха глаза велики, да ничего не видят.
0: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Новости автопрома. Про наш футбол и автопром существует много забытых анекдотов. Да, представьте себе, что были времена, когда в этих отраслях наша Русь не была сильна. И на то были объективные причины. Про футбол как-нибудь в следующий раз. А сегодня подробно про машины. Немного истории. В ралли века, как тогда называли марафон Лондон-Сидней 1968 года, это 16 тысяч километров, наряду с известнейшими мировыми производителями участвовала и команда Советского Союза на автомобилях АЗЛК. Все четыре москвича 412 добрались до финиша. В абсолютном зачете позиции были невысоки, но в командном зачете советский экипаж занял 4-е место за счет того, что команда АЗЛК была единственной добравшейся до финиша без потерь.
0: Новости будущего.
1: Советских раллистов ждал успех и в другом сложном марафоне – Лондон-Мехико 1970 года, а это 26 тысяч километров, где в командном зачете АЗЛК завоевал бронзу – 3-е место, а один из экипажей занял 12-е место в абсолюте. Сложность маршрута показывает тот факт, что всего тогда финишировало 23 автомобиля различных марок из 96 стартовавших. В сложнейших дорожных условиях до финиша добрались 3 экипажа из 5. «Москвич» становился знаменитым. На наши машины стали пересаживаться даже зарубежные спортсмены. Ралли Бельгии 1971 года выиграл бельгийский же экипаж на 412-м «Москвиче».
0: Мы делаем новости будущего.
1: Долгое время жителям Руси приходилось ездить на иномарках, а отечественные автомобили были не в чести. Всему виной нечестная игра конкурентов. Наша земля – огромный рынок сбыта. Кому бы стали продавать свои авто немцы, японцы, англичане, американцы, если бы русские ездили на своих авто? Вот и закрывались изобретения и инновации в русском автомобилестроении где-то взятками, где-то угрозами. Вот что рассказал нам о тех временах председатель профсоюза Горьковского автозавода, а ныне пенсионер Николай Васильевич Симуранов. Если бы не откровенное вредительство, диверсии, козни в конструкторском бюро завода, мы с вами уже в 90-х годах прошлого века заполнили весь мировой рынок русскими машинами. Технологии еще при Советском Союзе были разработаны просто космически. Однако все было положено в стол или уничтожено. Что ж, сегодня справедливость восторжествовала. И снова в этом нам помогли санкции, наложенные на Россию в смутные времена западными партнерами. Теряя огромные деньги, они прекратили поставку в Россию своих авто, пытаясь повлиять на политические решения. Добиться этого им так и не удалось. Зато русский автопром поднялся на невиданные ранние высоты. Сегодня мало кто в мире помнит о таких машинах, как Volvo, Mercedes или BMW. Зато наши ладушки, витязи и самоходы везут добрых людей по воздушным дорогам всех материков и океанов Земли. Доброго пути, светлой сказки! Текст Владимира Борисова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Вояж.
2: Как это по-русски?
1: По-русски? Поездка. Путешествие.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

объездил много стран, и не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул.

белым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Кому это интересно?
2: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
3: В Москве, в Измайловском Кремле,
1: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
1: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
1: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

Много нам так дано путей, и так мало можем избрать. Где шагают бури, идет метель, мне бы глаз твоих видеть благодать.

0: Поговорки со смыслом.
1: От глупого риска до беды близко.
0: Радио Гамаюн. Живое.

а не зазвенеть ли нам струнами звонкими? Да не покрыть ли землю нашу матушку гусельным покровом, светом белым, любовью рожденным? Звенящий

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. С Троицей мир строится. Ура! Ура!

0: руку со мной, прекрасная молодка!
1: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
2: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Сегодня поговорим, дружок, о приставках «без» и «без». Приставка «без» означает отсутствие чего-либо. В словаре Владимира Ивановича Даля слов с приставкой «без» не было, а слов, в коих встречается «без», было всего 5. Это «бесва» – песок из перетертых ракушек, «бесермен» – это басурман, «бестия» – пройдоха, наглый мошенник, плут, «бес» с буквой «ер» – это растение, «беседа» с буквой «ять» во втором слоге – это божественная связь небесных и земных структур. Словарь составлялся во время глубокой христианизации Руси. Бесы появились после. По директиве номер 804 от 10 октября 2018 года в приставке «без» была заменена буква «з» на «с», кою рекомендовано было писать перед глухими согласными. В последующих словарях появилось огромное количество слов с приставкой «без». Это беспартийный, бесталанный и так далее. Это бес, но не человек. Так привили беса, злого духа, искушающего человека, нечистую силу.
3: Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
2: Ведущий.
1: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.
4: Очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
5: Объективный.
4: Как это по-русски?
5: По-русски – беспристрастный.
4: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаём.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Все вместе, правда, веда божественная. Значит, правда одна на всех.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
3: Вещий лес. Поговорки со смыслом.
1: Невелика птица синица, да умница.

0: Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Сегодня завершается расселение последних каменных джунглей. Так в недавние времена называли люди большие города. Отныне же любой житель Руси имеет свой отдельный дом. Живет и творит на собственной земле, в своем родовом поместье, обустраивая пространство на благо семьи и общества.
0: Новости будущего.
1: Каждый мужчина по силам и задачам возводит терем, палаты или хоромы для своего рода, а женщина наполняет их детским смехом да ладом. Так, все вместе, сотрудничая с живой землей, люди возрождают утраченное и создают новое. Волшебные сады, священные рощи, полезные виды растений.
0: Мы делаем новости будущего.
1: В Карелии, Архангельской, Псковской, Ленинградской и других северных областях, где ранее других началось переселение, земля-матушка уже ответила на заботу. Здесь в лесах увеличилось количество животных, а в реках – поголовье рыбы. Но люди, воодушевленные происходящим, решили не останавливаться на достигнутом. Всегда русские северные реки славились своим жемчугом. Он красовался и в царских коронах, и на платьях, красах, кокошниках, как боярынь, так и крестьянок. Вот и задумались мужи решить задачку возрождения в реках русского жемчуга. Чтобы вновь ожерелье, серьги, кольца – все было из местного серебристо-белого или голубоватого жемчуга. Чтобы вновь белым шитьем заиграли одежды, да вновь дивными нарядами украсились все красные девицы. Шансы на возрождение российского жемчуга хорошие. Поскольку значительно увеличилась популяция лососевых, значит, восстанавливаются и жемчужницы. Новая красивая жизнь начинается на русском севере. Текст Натальи Корниенко, читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение.
1: Коррекция.
0: Как это по-русски?
1: По-русски исправление.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
2: Как происходит это взаимодействие?
1: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
2: Как установить потерянную связь?
1: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
3: 17 мая в 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести. На радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
4: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
5: Фальшивый.
4: Как это по-русски?
5: По-русски поддельный.
4: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Слушайте на радио Гамаюн на 16 и 40 минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио Гамаюн.
0: Поговорки
1: со смыслом.
3: Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба.
0: Радио Гамаюн.
4: Радио Гамаюн.
0: Новости будущего.
5: Добрые новости будущего. Уважаемые слушатели сказочного радио, судари и сударушки, сегодня вновь прилетала к нам сказка-подсказка от вещи птицы Гамаюн. На этот раз о глобальном потеплении. Глобальное потепление – это страшно? Это миллиарды тонн углекислого газа в атмосфере? Это жара? Это парниковый эффект? Пар. Кругом пар? Но пар – это же вода. Миллиарды тонн воды в атмосфере. Да плюс миллиарды тонн углекислого газа. И жара. Что это?
1: Новости будущего.
5: Получается, что это субтропики на всей планете. Рай для растительности. Только представьте, сочные травы, невиданной красоты цветы, разнообразнейшие кусты и деревья поглощают углекислый газ и воду прямо из атмосферы, тянутся до недосягаемых высот, закрывают матушку-землю благодатной тенью. Помните сказы о древе, по коему мужик на небеса лазил? Не об этих ли временах тот рассказ? Гигантские, сочные, спелые плоды достаются людям бесплатно, то есть даром. И кругом в этой плотной влажной атмосфере жить можно прямо на свежем воздухе, безо всякой платы за ЖКХ и пользоваться абсолютно бесплатным электричеством. Но это еще не все.
1: Мы делаем новости будущего.
5: Миллиарды тонн пара в атмосфере – это же атмосферные океаны. Не поэтому ли движение по воздуху до сих пор называется воздухоплаванье, а движение по морю – мореходство? Сибирь тоже становится субтропиками. Подрастающей вечной мерзлотой, а это до километра вниз под ногами, открываются взором все тайны ушедших цивилизаций. Мы с вами воочию, то есть своими очами, видим былое, правдивое былое Земли. Вот тебе и глобальное потепление. Сказочный текст от «Вещей птицы Гамаюн» читала Валерия Павлова.
1: Новости будущего.
0: Новости будущего. На радио Гамаюн.
6: Площадь люду, что гороха, грязь промеж вазами, обступили скомороха бабы с мужиками. Он народу рассказал, как из липкой грязи вор в святые пролезал, а убийца в князи. И такое говорил, что мороз по коже, князь холопов натравил, те шута по роже. 6-пудовых кулаков руки заломали, надавали туман.

Бог бунтарь и вор, утром обезглавить. За решеткою рассвет, хоть темна темница, ожидающему смерть никогда не спится. Я гнусавит приговор, заикаясь пьяну. Нынче плаха да топор укротят смутьяна. Поклонился скоморох буйной головою. Тихо молвит, видит Бог, значит, что-то стоит.

себя крестом, разорвал рубаху, погрозил князьку перстом, да и обнял плаху. За правдивые слова в грязь промеж вазами покатилась голова с грустными глазами. Дожил, сколько было сил, до великой чести. Совесть вечно на Руси мрет на лобном месте. Совесть вечно на Руси мрет на лобном месте.

Отличная музыка на радио Гамаюн.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Эпопея.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Собрание сказаний.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаён.
1: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
2: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
1: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
2: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
1: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
2: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся.
2: Каким образом?
1: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаё.

лето несись над землей, птицы крылатые вешней зарей, как дикий кречет, врывайся в леса, криком своим разрывай небеса, в диких полях посевай рожь овес, радости жизни всей.

0: печки-лавочки.
1: Деда, деда, чуть не забыл, ты же сказку слушал. Помнишь, когда мы на солнышко глядели?
2: Было дело.
1: Расскажешь?
2: Так не дослушал ведь.
1: Ничего, мы ее вместе досочиним, рассказывай.
2: Ну, хорошо, слушай. Жил-был в древние времена рядом с нашей деревней змей по отчеству Горыныч.
1: Трехголовый?
2: Ага, трехголовый, чешуйчатый, с крылышками, хвостом, все как положено. Жил в пещере, днем все больше спал, а по ночам летал разбойничал. То овцу украдет, то телочку. Иногда и людей уносил. Есть-то он привык мясцо свеженькое. Да. И вот. Раз как-то увидел он, как люди купалу празднуют. А может, осенние деды, а может, еще что. Словом, шумно было, радостно. Музыка, костры, гулянья. Горыныч все это издалека наблюдал, завидовал.
1: Ты пришел бы на праздник и тоже радовался.
2: Да куда там? Весь народ распугал бы своим видом. Но наверняка нашлись бы воины, да и прогнали его прочь, а то и зарубили бы. И не стал он показываться. Не раз потом за людьми наблюдал, как они в поле трудятся, песни поют, да радуются, как с детьми играют, как улыбки на их лицах расцветают. Непонятно ему все это было, но заманчиво. И стал он подумывать, как бы ему самому человеком стать, ощутить радость, чувства человеческие. Да не просто было это. Хвост огромный, туша чешуйчатая, три головы языкастые, огнедышащие. Какой уж тут человек. На время, правда, прикидываться он мог и пользовался этим не раз, когда нужно было подкрасться поближе и не спугнуть жертву. Ну, так это все морок был. Его в человечьем обличье видели, а сам-то он, по сути, змеем оставался. А хотелось ему по-настоящему, по полной, так сказать, программе. Совсем житья не стало. Только об этом думать и мог.
1: Да уж, понимаю. Мне иногда тоже бывает, чего-то очень хочется, а знаю, что нельзя. Но все равно мысли только об этом.
2: Вот, чуешь теперь, откуда ноги растут? Змеиные мысли просыпаются и желания нашептывают. Да, так вот, мучился, а потом и придумал. Коли самому не изведать тех чувств, то пусть хоть детеныша испытает. Сочинил он хитроумный план, как змеенышей своих к людям внедрить. Да и начал его в жизнь притворять. Первым делом раз в неделю летал в деревню, да жег пламенем, что попало. Потом понял, что больше всего люди ценят амбары, где зерно хранят. И стал именно их уничтожать. Ближе к середине лета и вовсе не осталось в деревне запасов. Мужики катапульту камнеметную соорудили, сторожевую службу наладили, а только все без толку. Быстро змей летает, да нежданно. А катапульта неповоротлива, да и не пристрелена как следует. Пригорюнился народ, а змей еще пуще лютует. Взял и поджег нивы хлебные, одну за другой. Тут и вовсе голод в нашем краю случился.
1: Это правда было, деда?
2: Ну, это мне неведомо, Саш. А только так услышалось. Да. Так вот, для чего все это змей сотворил?
1: Даже не знаю. Вроде бы наоборот. Хотел с людьми подружиться, с ними жить.
2: Так-то оно так. Да только все у них, у змеев, не как у людей. И добра хотят, а все криво выходит. А задумал он вот что. Обратился в путника, да и зашел в деревню, в первый дом на верхнем конце. Ну, знамо дело. Дорожного человека хозяин с хозяйкой приютили, накормили, чем было. Да о своем горе поведали. Так, мол, и так. голодно стало. Все пожег проклятущий змей. А гостям возьми да и скажи: все, мол, знаю, знаю и как от змея откупиться. Надобно ему лучшую девицу из деревни, первую невесту на выданье, на гору привезти в полночь, на осеннее равноденствие. Сказал так и ушел путник. А хозяин с хозяйкой поведали о ночном госте своим соседям. Поплакали бабы, покумекали мужики. Делать нечего. Голод не тетка. Взяли и отвели девицу на гору в назначенное время. Налетел ветер, закаркали вороны. Прилетел змей и забрал ее. Так и повелось с той поры. Каждый год ровно в равноденствие забирал змей самую красивую девицу из деревни. А за это запасы и посевы не трогал. Только изредка козочками да овечками промышлял. Но это уже мелочи.
1: Вот это да. А он что, ел их, деда?
2: Кого? Девицу-то? А вспомни-ка, для чего он это затеял. Для того, чтобы змееныши ему наши девицы нарожали. Вот этим и занимался.
1: И что, получалось?
2: Думаю, немногие девицы после свадьбы такой в живых остались. Но кое-что у змея получилось. Вспомни-ка, сам были наши. Был там Тугарин Змеевич, сильно могучий богатырь, нечеловеческой силы и размеров. Его еще Алеша Попович обезглавил. А в некоторых былинах и про Вольгу говорят, что родила его матушка Марфа Всеславьевна от змея, и умел Вольга оборачиваться, как тот змей, в кого угодно, хоть в зверя, хоть в человека.
1: Ой-ой, деда, а ведь он был древнерусский богатырь.
2: Вот именно. Стало быть, человеческое в нем победило.
1: А что дальше-то было, деда?
2: А вот этого я тебе сказать не могу. Не дослушал.
1: Так надо срочно этой сказке хороший конец придумывать.
2: Вот тот и оно, внучок. То-то и оно.
0: Печки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Светлые вести на радио Гамаюн.
3: В Москве, в Измайловском Кремле,
4: с 18 по 21 мая
3: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна».
3: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
4: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
6: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
7: Кентавр.
6: Как это по-русски?
7: По-русски полкан.
6: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка. Слушайте на радио Гамаюн
1: на 16 и 40 минуте каждого часа программу
0: «Как это по-русски?»
1: «Как это по-русски?» Спроси у радио Гамаюн.
0: Знали?
2: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
3: Тише едешь, дальше будешь. От того места, куда едешь.

0: Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего и уже настоящего. Вести образования. В Зеленом Граде работает первая народная школа. Ее придумали, организовали и открыли родители, которые решили дать детям здоровое образование и крепкие последовательные знания. Школа некоммерческая. Родители объединяются с единственной целью – радостно учить детей в малочисленных классах по учебной литературе СССР образца 40-х-60-х годов.
0: Новости будущего.
1: Программа обучения называется «Сталинский букварь». Пока в нее входит полный курс начальной школы. Один из главных предметов – чистописание. Ученики пишут пером. Это принципиальный момент. Как известно, что написано пером, не вырубишь топором. А если без шуток, то перо, в отличие от шариковой ручки, движется медленно, цепляется за бумагу. Медленно для младших школьников – это хорошо. Спокойный темп позволяет сосредоточиться на процессе. Представляете, у детей появляется время думать, при этом следить за осанкой и положением тетради. У учеников вырабатывается прекрасный почерк, вдумчивость и аккуратность. Развивается память.
0: Мы делаем новости будущего.
1: В школе используются здоровосберегающие технологии Базарного. Здесь бережно относятся к здоровью детей. Так, например, набор первоклассника составляют 3 тонких учебника, 3 тетради, перо, карандаш, линейка и ластик. Все. Остальное есть в классе. Причем счетный материал дети сами делают на уроках труда. Есть и особая радость для родителей. Не нужно вечерами сидеть над уроками, потому что количество заданий соразмерно детским возможностям. А домашние задания учитель разбирает в классе. Дети понимают, как их выполнять. Скажете, чудо? Нет. Только проверенные методики. Все возможно, уважаемые родители. Число желающих учиться в народной школе в Зеленограде растет. Но места еще есть. Кто живет рядом, присоединяйтесь. Текст Владимира Борисова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире.
1: Русский ученый-энциклопедист Дмитрий Иванович Менделеев. Годы жизни 1834-1907. Автор периодического закона химических элементов. В 1869 году Дмитрий Иванович Менделеев открыл один из фундаментальных законов природы – периодический закон химических элементов. Менделеев является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, кораблестроению, сельскому хозяйству, экономике и народному просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития России. Среди достижений Дмитрия Ивановича – гидратная теория растворов, уравнение идеального газа, схема дробной перегонки нефтепродуктов, применение цистерн и трубопровода. При содействии Дмитрия Ивановича сжигание черного золота в топках полностью прекратилось. Фраза ученого «сжигать нефть все равно, что топить печку ассигнациями» стала афоризмом. Дмитрий Иванович Менделеев оставил более 1500 печатных трудов. В 1871 году вышел его классический труд «Основы химии», где обобщались представления о любимой науке. Это было первое стройное изложение неорганической химии. Дмитрий Иванович имел огромный научный авторитет в мире. Он был членом Академии наук, научных обществ и университетов разных стран.
0: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Хостел.
2: Как это по-русски?
1: По-русски – общежитие.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Под воздействием вибрации гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: Наши сказки.
1: О волшебной водице.

0: Жили-были муж с женой. С молоду они жили всем на загляденье, а под старость словно и кто подменил. Только спустит утром старик ноги с печки, так уж и пошла между ним и старухой перебранка. Он старухе слово, она ему два. Он ей два, она ему пять. Он пять, а она десять. И такой вихрь завьется, хоть из избы вон беги. А разбираться начнут, виноватого нет.
1: Да с чего бы это у нас старуха, а?
2: Да все ты, старый, все ты.
1: Ну, полно, я ли, да не ты ли, с долгим-то языком.
2: Нет, это не я, это ты.
1: Ну, ты да не я.
2: Ты.
0: И снова здорово, опять ссора затеялась. Вот раз услышала ссору соседка и дала совет старухе. «Пойди, — говорит, — за село к доброй волшебнице и попроси у нее волшебной воды. Людям она помогала, а вось и тебе поможет». Вот пришла старуха к волшебнице.
3: «Кто там?»
2: «Можно войти?»
3: «Входи, старушка, входи. Что тебе надобно?»
2: Да вот, пошли у нас нелады со стариком.
3: А кто виноват?
2: Да никто как будто не виноват. А ссоримся, ну, каждый день.
3: Ай-яй-яй-яй-яй. Есть у меня такая водица, которая тебе поможет. Давай... Вот тот деревянный ковш.
2: Этот?
3: Этот. Да-да. Вот в бочонке моем сколько воды. Сейчас перельем в банку. Вот, бери. Как домой придешь, да как зашумит у тебя старик, так ты водицы и хлебни. Но смотри, не глотни, а держи во рту, пока старик не угомонится. Все ладно будет.
2: О, спасибо, добрая волшебница.
0: Поклонилась старуха волшебнице, взяла банку и домой. И только ногу за порог занесла, как старик на нее напустился.
1: Ох уж мне эти бабы-стрекотухи, как пойдут, так словно провалятся. Давным-давно самовар пора ставить, а ты думать забыла. И где это ты запропала?
0: Отхлебнула старуха водицы, да не проглотила, а держит во рту. А старик видит, что она не отвечает, и сам замолчал.
2: И впрямь видать, что водица, гляди, целебная. Боюсь я ставить самовар. Ой, труба упала.
1: Эка ты нескладно, неладно, все из рук валится.
2: Что? Ой, а где же моя водица-то? Ну-ка я глотну.
0: Хлебнула и держит во рту. Видит старик, что старуха ни словечко ему супротив не говорит. Диву дается. И сам замолчал. И пошло с той поры все как по писаному. Снова стали дружно, мирно жить. Потому как только начнет старик шуметь, старуха сейчас за волшебную водицу.
4: Наши сказки. Радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное. Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить. Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Аутентичный.
0: Как это по-русски?
1: По-русски подлинный.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио Гамаюн.
0: Казачья вольница
2: на радио Гамаюн.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес. А дедушки так говорили.
3: Слово не воробей. Вылетит — не поймаешь.

0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Сегодня в выпуске «Вести медицины и здравоохранения». С этого лета прививочные кампании дружно поддерживаются народами Земли. Секрет в том, что лабораториям и медицинским фабрикам поступил заказ на новую, настолько интересную и выгодную вакцину, что те спешно заказывают и распространяют теперь исключительно ее. Тот, кто добровольно из-за свои честно заработанные деньги приобретает и употребляет средства, явно здоровеет. Причем устойчивый положительный оздоравливающий эффект достигается практически каждым принимающим.
0: Новости будущего.
1: Данная вакцина пробуждает генетические, то есть родовые силы человека. В результате повышается выносливость, улучшается настроение, работоспособность и даже самооценка. Увеличивается заряд бодрости и энергии, укрепляется иммунитет. Противопоказаний у вакцины нет, привыкания нет, а вот побочные действия есть. Это желание очищать организм и принимать только полезные, здоровые и натуральные вещества, улучшающие здоровье и сознание.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Производители теперь радостно приобретают доли новых производств вакцины под задорным названием «Бодряк-Н». Это и понятно, ведь гораздо проще перевозить и продавать легкие маленькие пакетики сушеных ягод и целебных трав, которые раскупаются народом на ура. Текст Михаила Немова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

бескрайние, выжженная тропа, птицею раненной бьет на заре.

ничем невиданным, тварью поганою, лютая щерится над моей раною. Раны затянутся, да не то главное. Боже, тебя храни, Русь православная. Боже,

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Киллер.
2: Как это по-русски?
1: По-русски? Убийца.

0: Как это по-русски? Спроси у радио Гамаюн.
1: Нет, мы не сникнем.

Вежи? Не, мы не сникнем, мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – тета-состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калинову мосту.
3: Из яви мы ступим в тот мир, что сказочники называют Навью.
2: А ученые кличут
3: Dark Matter
2: – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога.
3: Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос.
4: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Наши сказки.
1: А в белорусском Полесье чуть-чуть да по-другому скажут. Ну так. Жила-была женщина, и было у нее двое детей. Сын Иван и дочка Марья. Сын был женатый, а эта Марья изнявеской спали у клети. И ходил к этой Марье доброходе жених. И он казал, что даже матцы не казала, и она никому не казала. Вот он ей говорит: завтра у нас будет свадьба, помыйся, одень венчальное платье и ложись спать. И она так сделала, помылась, лягла спать и ночью померла. Устоя эта невестка и говорит: мам, наша померла Марья. А чего ж она померла? Ой, не знаю, поди погляди в клеть. Матцы пришла, Марья мертвая. И стали хоронить эту Марью. Только вынесли гроб на середине двора, як захватилась бура, ураган, вихрь, и в гробе не оказалось дочки. Ну, матцы плакала, плакала, чего ж поделаешь, нема дочки, и все. И 7 годов прошло, и через 7 годов идет эта невестка в лес по грибы и встречает эту Марью. Идет по лесу с 2 детками. Она говорит: Маречка, да где-то ж ты? Я? А где ж ты? Я живу под водой, в подводном царстве. А это мои детки. Маречка, а кто ж твой муж? Мой муж — змей. Маречка, а як же ты с ним живешь, и як же ты к нему приходишь? А я прихожу к мору, кричу: мой муж каптур вилась оттуль, ты виходи, забирай нас, и мы не бачим ничего. Маречка, так ходишь и ты к нам в гости, матце не поверишь, это як 7 годов живешь и в гости не приходишь. И она пришла. Матце ее накормила, напоила и говорит: ой, моя дочка, и як же ты с змеем живешь? Она говорит: мамочка, да мне ж так хорошо, да мне ж так добре. И он же говорит: змей, только як приходит за нами. А так он хороший мужчина. И что это матце? Покуль дочка тут погостила, матце побежала к мору, крикнула: мой муж каптур вылазь оттуль, ты змей выполз. И она отсекла ему голову. Приходи, говори: ну, моя дочка, теперь ты туда ходить не будешь. Я отсекла твоему змею голову. Она говорит: мамочка, ты ж погубила всю мою жизнь. Теперь мне век вековать, ни гнездиться не видеть, по лесам летать, причитать совдовыми. А чего тебе по лесам летать? А як же? Я сделаюся зязюлей, кукушкой. Сынка сделается соловьем, а дочка ласточкой. И мне теперь век вековать, не гнездиться, не видеть, по лесам летать, причитать со вдовами. И такая песня пеется. Покукай, кукушка, в зеленом и садочку, ой, рано-рано, в зеленом и садочку.

0: Ой, така пісня пяється.
1: Наші сказки на радіо Гамаюн.

0: светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
3: Ведущий.
2: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону.
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.
5: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
6: Реклама.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Замануха.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаёк.

0: Слушайте на радио Гамаюн. Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире. Руси – великие умы.
1: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Знали.
2: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
3: Рыбак рыбака видит издалека, потому и стороной обходит.
0: Гамаюн. Новости будущего.
4: Добрые новости будущего. Последние несколько дней офис НИИ сохранения природы буквально заваливают восторженными и благодарственными письмами жителей столицы. Что происходит в Москве? В чем причина? Спросите вы, а мы вам с радостью расскажем.
0: Новости будущего.
4: В течение нескольких лет кандидатами природосберегающих наук Александром Велимировичем Озеровым и Владимиром Игоревичем Березовым проводилась серия экспериментов по созданию универсального быстродействующего очистителя воды от любых примесей. Итогом их работы стал экстракт выжимки из растительного сырья, названный авторами «Божья слеза». Буквально месяц назад в торжественной обстановке сотрудники НИИ добавили новое уникальное средство вместо слияния рек Яузы и Москвы.
0: Мы делаем новости будущего.
4: И вот теперь москвичи из разных районов города, живущие на набережных городских рек, с удивлением наблюдают, как меняется вода не только в Москве и Яузе, но и в других реках. Она становится чистой и прозрачной. Особенно это заметно в ясные солнечные дни, когда радужные золотые лучи просвечивают реки почти до самого дна. Возвращается давно забытое зрелище. Радует также, что в реках появились окуни, а они, как известно, водятся только в чистой воде. Ну что ж, чистая вода в реке, чистые мысли в голове. Радио Гамаюн радуется вместе со всеми. Текст Лады Славной читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Митинг.
2: Как это по-русски?
1: По-русски собрание.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.

0: когда секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?

0: месте.
1: На радио «Гамаёк».
0: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
0: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио «Гамаёк».

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: На чужой каравай рот не разевай. Пораньше вставай, да свой затевай.
0: Радио «Гамаюн». Живое, любимое.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаюн.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаюн.
5: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
6: Бойфренд.
5: Как это по-русски?
6: По-русски – приятель.
5: А как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаюн.

0: на радио Гамаюн.
1: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен. Руси великие умы. Поговорки со смыслом.
2: Спрашивай не старого, а спрашивай бывалого.

0: Радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн.
2: Новости будущего. На радио Гамаюн.
3: Меня крайне заинтересовал один эксперимент француза Рене Пиоша. В этом эксперименте также участвует цыпленок и робот. Когда цыпленок вылупился, первое, что он видит, он считает своим родителем, своим создателем. И он начинает за ним постоянно ходить, держаться к нему поближе. И причем, если это будет собака, он будет ходить за собакой. Если человек, будет ходить за человеком. И даже если это будет маленький робот, да, цыпленок тоже будет считать его своей мамой и будет повсюду ходить за ним и держаться к нему поближе. Так в чем же суть эксперимента? Рене Пиош поместил простого робота, который запрограммирован перемещаться в абсолютно хаотичном порядке, в специальную площадку. Этот робот в течение всего дня мог исчертить всю площадку, как он обычно и делал, оставляя после себя след маркера, встроенного в него. И на эту же площадку поместили только что вылупившегося цыпленка, который теперь точно знал, что этот робот его мамка. И куда бы робот ни передвигался, цыпленок всегда держался рядом, следовал за роботом. Но тут Рене Пиош сделал следующее. Он поместил этого цыпленка в отдельную прозрачную камеру, из которой птенчик видел своего железного родственника, но не мог быть с ним рядом, поскольку ограничен в передвижении. И что же тогда произошло? По какой-то причине робот, абсолютно неодушевленный механизм, сначала начал держаться ближе к тому краю площадки, где находилась камера с цыпленком, а потом и вовсе примкнул к этой стенке. Рене Пиош подумал, что это какой-то сбой. Он начал проделывать это еще раз. Еще и еще. Он проделывал этот эксперимент сотни раз. Но результат был тот же. Каким образом робот, который раньше блуждал по всей площадке, стал двигаться в сторону еле щебечущего маленького птенчика? Так вот, вывод, который сделал Рене Пиош. Сила намерения цыпленка, который очень желал быть рядом со своим так называемым железным родителем, осознанная сила намерения повлияла на физический материальный объект. Сила намерения птенца на квантовом уровне притягивала робота к птенцу. А теперь только задумайтесь, если такое способен вытворить птенец, какая же сила сокрыта в нас с вами, друзья?
2: Новости будущего.
0: Новости будущего. На радио Гамаюн.

года плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.

0: Радио Гамаюн. Наши сказки.
1: Не грязните мою землю. Нет, нет, ежик, ты не думай. Я и не думаю. О чем это вы? Спросила белка. А, белка, сказал медвежонок. Я говорю ежику, что земля все равно не загрязнится. Белка спрыгнула с елки и села на пенек. Лес вокруг стоял большой, светлый, но никто не пел, не шуршал, все молчало. «А почему она должна загрязниться?» — спросила белка. «Грязнет», — сказал медвежонок. «Чем могут, тем и грязнет». «Чем же?»
2: «Дымом», — сказал ежик.
1: «Дым сладкий. Вон бурундучок вчера жег листья, так сладко пахло».
2: «Разве это дым? Это осень», — сказал медвежонок.
3: «Осенью всегда жгут листья».
1: «Она маленькая-маленькая», — сказал ежик. «Голубая и белая земля. Астронавт, что был на Луне, сказал, такая маленькая-маленькая, голубая и белая».
2: «И грязная. Все в грязи», — сказал медвежонок. «С Луны видно».
1: «А кто это астронавт?»
2: «Ну, это такой. Садится в трубу и летит».
1: Белка подняла голову и стала смотреть на небо. «Я вот о чем думаю», — сказала белка. «В одном овраге есть старая бочка. Дно выбили, а если выбить второе, будет труба. Понятно?»
2: «Нет», — сказал ежик.
1: «Мы выкатим бочку на холм, выбьем дно, а когда взойдет луна...»
2: «Станем астронавтами!» «Здорово!» — закричал медвежонок. «Пошли за бочкой!»
1: Они нашли бочку, выкатили на холм, нацелили на то место, где должна была появиться луна, и выбили второе дно.
2: «Садитесь», — сказала белка.
1: И все залезли в бочку и стали ждать. Стемнело. Было тихо-тихо, и река под холмом уходила за поворот, не дыша.
2: «Вы чего здесь сидите?» — заглянул в бочку заяц.
1: «Тсс», — сказала белка. «Садись и молчи».
2: «А зачем?»
1: И заяц влез в бочку.
2: «Мы ждем луну», — прошептал ежик. «Полетишь с нами?»
1: «Куда?»
2: «На луну».
1: «Я боюсь», — сказал заяц.
2: «Не бойся», — сказал медвежонок. «Все свои».
1: «А что мы там будем делать?»
2: «Поглядим на землю и все».
1: «А можно я останусь?»
2: Страусил.
1: «У меня морковка варится», — сказал заяц. «Я же не знал».
2: «Морковка варится», — проворчал медвежонок. «Иди, в следующий раз не лезь, куда не зовут». Заяц задом вылез из бочки.
1: «Потом расскажете?»
2: И пропал.
1: Без зайца стало как-то не так. А луны все не было.
2: «Может, ее сегодня не будет?»
1: «Будет», — сказала белка.
2: И медвежонок замолчал.
1: А ежик сидел, закрыв глаза, и вдруг увидел себя на желтой-желтой луне. Она была как пустыня, вся желтая-желтая. С луны он глянул на землю, но сперва ничего не увидел. Потом посмотрел левее и вдруг увидел ее всю-всю. Земля была маленькая-маленькая, голубая и белая. Где голубое — океана, догадался ежик, а белые — облака. И вдруг какая-то тень, как мышь, скользнула по голубому.
2: «Вот она, грязь!»
1: — понял ежик и закричал: «Не грязните мою землю!» Но тут кто-то толкнул его в бок.
2: «Еще раз!»
1: «Ты что? Ты что?» — испуганно шептала белка. Ежик открыл глаза. Было темно, холодно и тихо. Лишь медвежонок сладко посапывал у ежика за спиной.
2: «Медвежонок уснул», — сказала белка. «А луны нет, видишь?»
1: «Я уже там был», — сказал ежик. «Она маленькая-маленькая, земля и грязная. Расскажи!
4: Завтра, пообещал ежик и повел сонного медвежонка домой.

0: пушек! Эй, кресты!
1: За! Золотое, а длинное ручко, но...

Знаешь, все в жизни не вечно, но если захочешь, ты можешь понять, все, что вокруг, безупречно.

0: радио Гамаюн.
1: Береги честь с молоду. С молоду. С молоду.
2: Я однажды забыл, что я бог, и, конечно, забыл, что ты тоже. Я пытался, но вспомнить не мог, почему мы с тобой так похожи. Я забыл, что все то, что вокруг, мы когда-то придумали сами. Вместе мысленно создали замкнутый круг, чтобы странствовать.

я знаю, это он придумал все наши мысли, все немыслимые наши мысли. И однажды забыл, что я Бог.

0: Радио Гамаён. Бывайте здоровы, живите богато.
1: Богато.
2: Богато.
1: Богато.
2: Богато.
3: Так уводился каток у соседской погоды.

0: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Современная наука знает о человеке очень много, но только как о физическом теле. А вот наши мудрые дедушки и бабушки оставили нам более полные сведения. Русскую матрешку. Не 7 тел. Самое маленькое – физическое тело. Остальные тонкие, кое имеют восточное название – эфирное, астральное, ментальное, казуальное, будхическое и атмическое. Второе, третье, четвертое – это душа человека. Пятое, шестое, седьмое – это бессмертный дух. Он имеет совесть с Творцом. Но роднее и понятнее нам название тел кое-чудно сочетается с нашими родными сказками. По-сказочному тела называются так – явье, жарье, навье, клубье, колобье, дивье, светье. Что за тела такие и для чего они, скоро узнаешь. Кстати, о них здорово рассказывают Иван Царевич и Василиса в книге «Собери свою матрешку». Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
3: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
2: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
3: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
2: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
3: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
2: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся.
3: Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
5: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
6: Ассортимент.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Разнообразие.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

Разина возили в Москву. Триста пеших стрельцов с распущенными знаменами шествовали впереди. Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. Под этой-то виселицей, с перекладины которой свисала петля, был распят грозный атаман. Телегу везли три вороных коня. За телегой, чуть поодаль, ехали верхами донские казаки. Степан не смотрел по сторонам,

Разина любили. С ним было надежно, ведь не умереть же страшно. Страшно оглянуться, а никого нет. Никого нет, кто пожалел бы тебя. Всем не до того,

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Слушайте на радио Гамаюн на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
1: «Как это по-русски?» Спроси у радио Гамаюн.
0: Знали.
3: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
4: Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет.

0: Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Сегодня мы уверенно можем сказать, что на матушке Земле победил мир. Практически все люди поняли абсурдность и беспочвенность военного способа решения проблем, осознали бесперспективность и гибельность войн. Однако они осознали и другое. На Руси должна оставаться армия. Армия как гарантия вечного мира. Армия как школа мужества, через которую проходят юноши, пожелавшие через испытания и напряжение всех сил стать настоящими мужчинами.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Былое нас учит, что победу, как правило, одерживает не армия профессионалов-наемников, а армия народного ополчения, которая проявляет подлинную стойкость и героизм. Поэтому в армии возрождены традиции, идущие еще от русских дружин со времен Святослава Хороброго и Дмитрия Донского. Это забота старослужащих о молодых бойцах, изучение практики траволечения, хирургии, различных боевых систем с овладением навыками спортивного многоборья, тактикой выживания в экстремальных условиях и оздоровительными системами. Сказочный текст по мотивам книги Владимира Шемшука «Этическое государство» читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Персональный.
0: Как это по-русски?
1: По-русски личный.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио Гамаюн.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

Полечу на корабле однажды, и себя найду среди тысяч звезд. Принц, поверь, что это очень важно, только путь к тебе.

0: Наши сказки на радио Гамаюн.
1: Соединяла берега живая времени река. Сказки Баяна. Река времени.

Было это так давно, что имя мое не проясняется. А только помню небольшой уютный домик с прекрасным ухоженным садом на берегу красивого озера. Домик этот достался мне в наследство от моей бабушки, с которой я жила с самого своего детства. И когда бабушка покинула мир яви, я осталась там управляться одна. Я очень любила это красивое, сказочное место. Бабушка моя была не совсем обычной. Она много знала о мире, о природе, ее законах и умела общаться с духами, луговыми и водяными феями и прочими, теперь уже давно позабытыми природными существами. И учила этому меня. Поначалу я часто приходила к ней, а потом и вовсе у нее жить стала. Мне было интересно смотреть, чем она занимается. Меня так и притягивали ее разговоры о полетах над землей, о подводных жителях. Если есть тяга к знаниям или какому иному делу, то тут уж никакие запреты ее не сломают. А мудрые люди всегда поддерживают и развивают эти навыки и способности в детях. Глядя, как тянет меня к бабушкиным сказкам, мама не стала возражать. Ведь говорят же, что дар в семье передается через поколение. Так это или нет, но жить с бабушкой мне нравилось. И было даже очень интересно. Я училась у нее всему, что она знала, схватывала буквально на лету. И к своему совершеннолетию многое уже умела. Вот только с людьми общаться мне было неинтересно. Вечно они об одном и том же. Сколько сегодня стоит сметана на рынке? Да где купить огурцов подешевле? В цене ли этим летом куриные яйца? И у кого сено подушистее да по суше? Ай, какая скукотища! А им становилось скучно со мной, как только я заводила разговор о целебных свойствах трав, луговых и водяных духах и тому подобном. Они делали пустые глаза и переводили разговор в другое русло, откровенно давая понять, что все эти враки и пустые речи слушать больше не хотят. Когда бабушки не стало, я полностью погрузилась в познание природы, отдалилась от всех, ушла в свои занятия. Так только приезжала в город иногда с матерью повидаться на ярмарку или по мелким делам, но подолгу там находиться для меня было мучением. Зато, возвращаясь в домик на берегу, я ощущала лес своим домом и всех его обитателей своей семьей. Лесные духи да феи мне были близки, и с ними было весело, не то что с людьми. По своей натуре они были совсем бескорыстными, добрыми, очень веселыми и милыми существами, готовыми помочь, поддержать разговор или просто поиграть. Вот так и жила я до 28 лет. Но были на свете и такие люди, с которыми я искала общения и встречи. То были великие ведуньи. С какой радостью я поучилась бы у них чему-нибудь новенькому! Ведь я только начала общаться на мысленном уровне и постигла еще далеко не все премудрости мира. Но посвящения проводились тогда и только тогда, когда человек был готов к ним. Время шло, а великие ведуньи так и не появлялись в моей жизни. Однако ощущение чуда, кое вот-вот случится, не покидало меня ни на минуту. И вот, наконец, пришло то, о чем я так долго мечтала, чего так долго ждала. А точнее, я получила приглашение посетить самый таинственный волшебный остров на Земле. Остров Рюген или Буян. Да-да, тот самый,
воспетый в легендах и мифах, мистический остров. Надо ли говорить, насколько для меня это было важно? Ведь это был мой первый, так сказать, выход в свет, то самое посвящение. А о чем думает ведьма, которая впервые собирается выйти в свет? Правильно, как она там будет выглядеть? Увы, к сожалению, так думала и я. Провожая филина, прилетевшего с Рюгина с письмом в окольцованной лапке. Как же стыдно мне в этом сейчас признаваться. В общем, я сильно волновалась. Вопросов была масса. Что на себя надеть, какую сделать прическу, накладывать ли румяна, как себя вести? И как сохранить свой внешний вид, добираясь туда, и не растрепаться по дороге? Ведь остров-то был далеко. А я, естественно, собиралась туда лететь. Лететь, а не ехать. Ну а как иначе? А если лететь с духами ветра? Это могло сильно подпортить и прическу, и платье. А ну как начнется дождь в самой середине полета? Конечно, я легко могла прогнать тучи, когда твердо стояла на ногах, на земле, но в полете я ни разу этого не делала. К тому же, у меня было мало летной практики именно с ними, с духами ветра. Крепко я призадумалась. И тут на выручку пришли мои лучшие друзья, духи воды. Они тоже летают, но в основном над поверхностью воды, невысоко, на короткие расстояния. Но и не в том беда, а в том, что они совершенно не умеют летать по сухому воздуху в солнечные дни. Над сушей летают, но только поутру и в ночи. Лететь с ними было довольно рискованно, хоть и заманчиво. Однако сейчас как раз стояла влажная погода, лежал густой туман, а выше него над землей нависали огромные дождевые облака. И духи предложили донести меня на себе до острова. Конечно, я согласилась. В два мига мой ковер-самолет был соткан. Он состоял из плотно сомкнувшихся духов воды и водяных фей. Всего их было около 40. Я осторожно легла на ковер, и мы плавно поднялись в воздух. Это было ни с чем не сравнимо. По облакам и туману духом водяных стихий лететь было легко и весело. Мы развили приличную скорость. Клочки тумана проносились мимо нас, как огромные ватные стрелы. Нам оставалось пролететь всего ничего, с полверсты по береговой линии, когда неожиданно из густых облаков мы вырвались на открытое место и... Ой, только не это! Здесь, над просторным цветистым лугом, было ясно и солнечно. Мои друзья вмиг прекратили свою беспечную болтовню, и в этой страшной тишине палящее солнце мгновенно вцепилось в них и стало нещадно сжечь и сушить. Они тут же потеряли маневренность, высоту и скорость, а потом и вовсе стали падать вниз. Я увлеклась вместе с ними. Из последних сил мои друзья держали меня на себе, не давая упасть, и умирали возле самой земли. Я приземлилась всего с несколькими царапинами и ушибами, а вот среди духов и фей потери были огромными. Я не досчитала с половины. Остальные были сильно повреждены. Лететь дальше было невозможно, да и не хотелось. Какой уж тут праздник! С теми, кто остался, мы кое-как добрались домой. Мне было противно и стыдно за... Я даже не могла выразить словами, за что именно! Как мне простить себя за смерть моих друзей, за их многочисленные раны и ожоги? И вот, вместо того, чтобы рьяно заняться исцелением выживших, я, напротив, стала избегать общения с ними. После моего неудачного полета на посвящение
Я стала все реже общаться с моими маленькими друзьями и помощниками. Они понимали мои сметенные чувства и не трогали меня в робкой надежде, что я оправлюсь и вернусь к ним. Но, увы, отношения наши так и не наладились. Меня не покидало чувство вины, ведь именно из-за моего легкомыслия все так получилось. Я замкнулась в себе. Из рук все валилось. И я, ища поддержки у близкого человека, переехала к матери в город. Она была несказанно рада, но в городе я не прижилась. Здесь все для меня было чужим. О, река времени! Если ты можешь принести прощение, прими мое искреннее раскаяние. Омой меня своими мертвыми и живыми водами. Верни радость жизни. Приведи к истоку. Прошу прощения у духов воды. Прощаю себя. Снимаю с себя все обеты, вольно и невольно поставленные во все времена. Мелкой рябью колышутся воды великой реки времени. Всего один шаг отделяет меня от резкого водяного холода, но на него надобно решиться. Раз, два, три. Я в тебе, речка-матушка. Прими меня с добром, отпусти с миром. Как в немом кино мелькают кадры. Вот белый молодой филин опускается на мою протянутую руку. Он складывает крылья, и с его груди срывается маленькое перышко. Оно плавно кружится в воздухе. Я замечаю на правой лапке филина колечко. Снимаю его и читаю послание с острова. Сердце начинает биться чаще. Ура! Я дождалась! Это мой заветный час! Как мне хочется выглядеть на встрече яркой, ослепительно красивой! Духи воды предлагают донести меня нежно, так что ни один волосок из прически не выбьется, ни одна складочка на платье не помнется. Но! Я знаю, что они тоже летают. Но в основном над поверхностью воды, невысоко, на короткие расстояния. Но и не в том беда, что на короткие, а в том, что они не могут летать по сухому воздуху в солнечные дни. Не летают и над сушей, разве что поутру и в ночи. Лететь с ними — большой риск. И я принимаю решение лететь с духами ветра. Я меньше с ними общалась, да и почти не летала с ними, но понимаю, что духи ветра приспособлены для полетов, как никто другой. Конечно, лететь с ними непросто. Они летят быстро, на большой высоте. И к тому же их плотность значительно меньше, поэтому на себе они меня не вынесут. Ну что ж, одеваюсь потеплее и лечу в старой бабушкиной ступе. Немного старомодно, не так эффектно, но зато надежно. Ю-ху! От винта! Полет с ветрами был неописуем. У меня то и дело замирало сердце от скорости и страха врезаться в стремительно приближающиеся облака, куда мы то и дело ныряли. Но постепенно страх куда-то улетучился. Остался только восторг от полета. Так быстро! Я еще никогда не летала. Внизу мелькали перелески, реки, зеркала озер, поля, сенокосы, мелкие деревушки и несколько городов, ленты дорог с идущими по ним людьми и едущими обозами.
Мое любопытство заставляло меня разглядывать все это с небывалой высоты. А когда мы приблизились к месту, меня вместе с моим летательным аппаратом бережно опустили вниз и плавно, без толчка, поставили на остров. Я прилетела как раз вовремя. Общение с учителями на Буяне было для меня сказочно полезным. Я узнала больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Ну, если не больше, то головушке моей мало точно не показалось. Удивительно, но зубрить и записывать вовсе не пришлось. Наоборот, устаканились и упорядочились мои прошлые знания. Самым интересным и полезным для меня был совет, как правильно взаимодействовать с людьми и как быть им полезной. Здесь приводить его не буду. Думаю, что если у вас, дорогие мои, возникнет вопрос, то и ответ придет. Но именно ваш ответ, а не тот ответ, что был моим. Позвольте мне его себе и оставить. Одним словом, время я провела весьма и весьма с пользой, а заодно с большим интересом. Но самое удивительное было в том, что и у меня тоже нашлось чем поделиться с радушными хозяевами. Мои рассказы о лесной жизни и о моей бабушке они слушали с интересом, представляете? Кое-чему и я их научила. Вернулась я снова с духами ветров на своей ступе. И тут же решила покончить со своим отшельничеством. Надумала взять себе на воспитание девочку 4 лет из одной многодетной, но очень бедной семьи из города. В ту пору это было не редкостью, если каждый лишний род в семье на счету. Обещала обеспечить ее всем необходимым, дать хорошее воспитание, а родителям поставлять настои из трав от различных болезней и недугов. Себя целить, другим помогать, а кое-что и продавать. Само собой, со всеми подробными сопроводительными инструкциями, сколько, как и когда. Конечно же, обещание свое я сдержала полностью. Девочка росла смышленая, мы с ней ладили, но и родных своих она тоже не забывала. Ездила к ним часто, чуть не каждую неделю навещала. Матерью я ей, конечно, стать не смогла. Кто мать родную заменит? Но наставницей и воспитательницей стала хорошей. И девочка многому от меня научилась. Всему, что я сама хорошо умела. Разбираться в травах и вообще в природе. А ее семья тем временем за счет моих трудов лесных, трав, отваров и настоев потихоньку на ноги встала. И сами болеть перестали, и деньжат накопить сумели. Дети, кое от постоянного недоедания и неустроенности начали было чахнуть, выросли крепкими и здоровыми, а потом родили и вырастили своих крепких и здоровых детей. Так что род их укрепился и продолжился. Радостно и хорошо мне от этого стало. Жила у меня Василисушка, так звали мою воспитанницу, до 18 лет. Потом мы, сообща с родителями, выдали ее замуж за достойного мужчину, причем по любви. И ушла она в новую семью не без приданого, да еще с умением на руках. Травницей она получилась у меня отменной. Мужа и своих детей у меня так и не случилось. Слишком погружена я была в свой мир, в свои занятия. Но детей этой девочки и детей ее братьев и сестер я очень любила и радовалась каждому из них, глядя, какими они растут. И они тоже меня любили, ведь я
была им родной. Ну а когда умер отец Василисы, и матушка осталась одна, я пригласила ее жить к себе. К моей великой радости она согласилась сразу же. Так мы и жили вместе. Две счастливые старухи под одной крышей. А счастье ведь – это вещь заразная. И стал наш маленький городок расцветать, ремеслами разными славиться, и люди в нем стали крепкими, сильными да здоровыми. Детишек много рожали, да добро для своих родов наживали. Вот так и закончилась эта сказка. Полечу к другой. А вы пока эту доглядывайте, на ус мотайте, да к себе примеряйте. А вдруг и среди вас найдутся такие вот вертихвостки, коим свое личико в зеркальце весь мир закрывает, да о других думать мешает. Но это вряд ли. По глазам вижу.

людей пристальные. Стать бы нам чуть-чуть искренне, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее.

ласковее. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные нам не жить друг без друга. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнюю.

0: Богородицыны дети. Умер в казачьем полку священник. Совсем уж старенький был. Казаки за им, как за родным отцом, горевали. Прислали в полк нового, молодого. Понравился он казакам. По выправке гвардеец. Речистый, голосистый, строгий. Он с какого-то монастыря в полк добровольно пошел, чтобы начать казаков в вере укреплять. Но вроде война скоро грянуть собиралась. Про войну все слухи ходили. И приметы все оказывали, что вот быть к войне. Первая примета – гоняли полк по работам. То мосты чинить, то переправы размечать да паромы ладить. Вторую сотню заставили просеку рубить да гатить под будущую дорогу. А дорога-то через реки, через горы Буераки прямехонько на границу выходила. Вот тебе и военная примета. А еще примета. Рубили просеку больно поспешно. И днем, и ночью вторая сотня в тайге работала. И пошли у нового батюшки с казаками второй сотни контры. Они, почитай, в церковь-то вовсе не ходили. Он их и корил, и бронил, и страшным судом грозился. А все одно, воскресная служба, весь полк на молитве в храме, а их и у исповеди не бывало. Батюшка к атаману так и так говорит, мол, в субботу приехали с работы, в бане помылись, а утром воскресного дня в церкви никого, а после обеда все выпивши. А к вечеру и след простыл, обратно уехали. Атаман казаков выгораживает, у их работы тяжелые. Что ж можно теперь и в церковь не ходить? Потому и тяжелые, что у Бога помощи не просят. Да просят, батюшка-то, просят. Кто в тайге не бывает, тот Богу не молится. Да как же просят, ежели к исповеди не ходят? Атаман не досуг, ему пополнение принимать надо, коней для полка выбирать, то да сё, и говорит. А вы, батюшка, не побрезгуйте, съездите-ка к ним сами. Я вам провожатых дам, лошадей дам. Батюшка-то на подъем оказался легкой. Одно слово – монах. Собрался квояжик, что для службы требовалось, рясу потеплее надел. Вышел на крыльцо, коляску поджидает. Глядь, двое верховых, коня в поводу ведут. Садитесь, батюшка. Делать нечего, виду не подал, в седло так в седло. Добро верхом есть умел. Вот уже думают, приеду, я вам выскажу отступникам. Сели, поехали. Поначалу-то ничего, а как в тайгу вошли, налетела мошка да слепни. Коней жгуть, те брыкаются, бьются. Батюшке самому не отмахнуться, не утереться. Спасибо, казаки на комарник дали, а то б совсем пропал. А как дорога кончилась, поехали напрямую, да по оврагам, по бурелому. Ветки лицо царапают, кони оступаются. К вечеру только на гору выбрались. Батюшка-то чуть живенький. А вон, говорят казаки, наши работают. А под горой далеко-далеко огонь видать, и дым стелится. Топоры стучат, да деревья падают. А сколько до них ехать? Да, говорят казаки, часа три. Какие там 3 часа? Всю ночь кувыркались. Благо, просека тут была уже проложена. Батюшка думал, что совсем жизни лишится от усталости. Под утро к лагерю подошли. Холодно. Туман сырой под одежу забирается. Ну вот и наши, говорят казаки. Вы, батюшка, того. Дальше один доедете, а мы обратно повернем. Выехал священник на поляну. Смотрит. Костерок горит. У костерка какой-то старичок хлопочет, чтобы, значит, пламя не погасло. И до того он, батюшке, знакомый. Только вот никак вспомнить не может, где он его видал. А старичок веселый такой, ласковый, говорит. Ну, как вам, таежная дорожка? Да 100 молитв прочитал, священник отвечает. Ну, потому и добрался благополучно. Ну, идите, пока я пищу сготовлю. Идите паству свою посмотрите. Пошел священник, а вокруг все разворочено, раскорчевано. Пни горелые дымятся, валежник горами лежит, болото под ногами чавкает, а там, где по суше казаки лежат. И женщина какая-то стоит и чуть-чуть над ими платком повивает. И опять батюшке кажется, что знает он эту женщину-то. Видал он вроде, и как недавно видал. Она поворачивается и говорит, тише, не буди моих детушек, пускай отдохнут, наработались. А у ног казаки в повалку лежат, прожженными своими шинелями накрытые, прокопченные все, черные, грязные, только зубы сверкают. Спят, как малые дети, кто во сне причмокивает, кто раскинулся. А вот мошка-то их не ест, и комар не тревожит. Как же такое возможно, священник думает. Я из-за твари этой чуть не умер, вон весь до костей искусанный, лицо распухло, кровоточит, а они спят, будто на материнской перине. Шагнул к казакам, чтобы поближе рассмотреть, что там такое. Ветка-то под ним хрустнула. Мигом все казаки вскочили, как и не спали вовсе, спина к спине, во все стороны винтовки торчат. Увидали батюшку, обрадовались, чай ему предлагают, еды. Нет, говорит священник, давайте-ка помолимся сначала. Казаки его к кресту подвели, обетный крест стоял, высокий, трехсоженный. Поставили, значит, чтоб впоследствии на сем месте храм совершить. А на кресте две иконки приклеены, дешевенькие, бумажные. Видать, в церковной лавке парой взятые. Пресвятая Богородица и Николай Угодник. Глянул на них священник, да и обмер. Ведь он только что их видел. Святого Николая у костра в хлопотах, а Богородицу спящих берегущую. Пал он перед казаками на колени, да и говорит: «Простите меня, Христа ради, за гордыню». Казаки-то даже растерялись. «Поднимает ее, да чего вы, батюшка? И это мы, грешники страшные, и матюжники, и пьяницы среди нас. Среди нас даже и курящие есть, и в церковь редко ходим, не то что вы». «Я Божий слуга», – говорит священник, – «а вы Богородицыны дети». «Да и все мы дети Божии», – казаки говорят. Они и так ничего и не поняли. Отслужили обедню, причастились, да опять за работу свою страшную взялись. Война была близко.
1: Радио Гамаён.
2: Дома лучше.
1: Лучше.

0: Русская народная сказка «Булат молодец».
1: Ай, да вот ходил ты гулял, эх, вот он.

него был один сын. Когда царевич был мал, то мамки и няньки его прибаюкивали: «Баю-баю, Иван-царевич, вырастешь большой, найдешь себе невесту. За 39 земель в 30-м государстве сидит в башне Василиса Кирбитьевна. Из косточки в косточку мозжечок переливается». Минуло царевичу 15 лет. Стал у отца проситься поехать поискать свою невесту. «Куда ты поедешь? Ты еще слишком мал». «Нет, батюшка, когда я мал был, мамки и няньки меня прибаюкивали и сказывали, где живет моя невеста, а теперь я поеду ее разыскивать». Отец благословил его и дал знать по всем государствам, что сын его, Иван-царевич, поехал за невестой. Вот приезжает царевич в один город, отдал убрать свою лошадь, а сам пошел по улицам погулять. Идет и видит: на площади человека кнутом наказывают. «За что, спрашивает, вы его кнутом бьете?» «А за то, говорят, что задолжал он одному именитому купцу 10 000, да в срок не выплатил, а кто его выкупит, у того Кощей Бессмертный жену унесет». Вот царевич подумал-подумал и прочь пошел. Погулял по городу, выходит опять на площадь. А того человека все бьют. Жалко стало Иван-царевичу, и решил он его выкупить. «У меня, думает, жены нету, отнять у меня некого». Заплатил 10 000 и пошел домой. Вдруг бежит за ним тот самый человек, которого он выкупил, и кричит ему: «Спасибо, Иван-царевич, если б ты меня не выкупил, век бы мне не достать невесты. А теперь я помогу. Купи мне скорее лошадь и седло». Царевич купил ему и лошадь, и седло, и спрашивает: «А как твое имя?» «Меня зовут Булат Молодец». Сели они на коней и поехали в путь-дорогу. Как только приехали в 30-е государство, говорит Булат Молодец: «Ну, Иван-царевич, прикажи купить да нажарить кур, уток и гусей, чтоб всего было довольно, а я пойду твою невесту доставать. Да смотри, всякий раз, как я забегу к тебе, ты режь у любой птицы правое крылышко и подавай на тарелочке». Пошел Булат Молодец прямо к высокой башне, где сидела Василиса Кирбитьевна. Бросил полегоньку камушком и сломил у башни золоченый верх. Прибегает к Иван-царевичу, говорит ему: «Что спишь? Подавай курицу!» Тот отрезал правое крылышко и подал на тарелочке. Булат Молодец взял тарелочку, побежал к башне и закричал: «Здравствуйте, Василиса Кирбитьевна! Иван-царевич приказал кланяться и просил меня отдать вам эту курочку». Она испугалась, сидит, ничего не говорит, а он сам за нее и отвечает: «Здравствуй, Булат Молодец, здоров ли Иван-царевич?» «Слава Богу, здоров!» Прибегает Булат Молодец к Иван-царевичу: «Что сидишь?» — говорит. «Подавай утку». Тот отрезал правое крылышко, подал на тарелочке. Булат взял тарелочку и понес к башне. «Здравствуйте, Василиса Кирбитьевна! Иван-царевич приказал кланяться и прислал вам эту уточку». Она сидит, ничего не говорит, а он сам за нее и отвечает: «Здравствуй, Булат Молодец, здоров ли царевич?» «Слава Богу, здоров!» Прибегает Булат Молодец домой и опять говорит Ивану Царевичу: «Что сидишь? Подавай гуся!» Тот отрезал правое крылышко, положил на тарелочку и подал ему. Булат Молодец взял и понес к башне. «Здравствуйте, Василиса Кирбитьевна! Иван Царевич приказал кланяться и прислал вам гуся». Булат Молодец хватает девицу за правое

0: правую руку, вывел ее из башни, посадил к Ивану-царевичу на лошадь, и поскакали они, добрые молодцы, с душой красной девицы во всю конскую прыть. Поутру встает, просыпается царь Кербит. Видит, что у башни верх сломан, а дочь его похищена. Сильно разгневался и приказал послать в погоню по всем путям дорогам. Много ли, мало ли ехали наши витязи? Булат-молодец снял со своей руки перстень, спрятал его и говорит: «Поезжай, Иван-царевич, а я назад ворочусь, поищу перстень». Василиса Кербитевна начала его упрашивать: «Не оставляй нас, Булат-молодец. Хочешь, я тебе свой перстень подарю?» Он отвечает: «Никак нельзя, Василиса Кербитевна. Моему перстню цены нет. Мне его дала родная матушка. Как давала, приговаривала: носи, не теряй, мать не забывай». Поскакал Булат-молодец назад и повстречал на дороге погоню. Он тотчас всех перебил, оставил только единого человека, чтоб было кому царя оповестить, а сам поспешил нагнать Ивана-царевича. Много ли, мало ли они ехали, Булат-молодец запрятал свой платок и говорит: «Ах, Иван-царевич, я платок потерял. Поезжайте вы путем дорогою, а я скоро опять нагоню». Повернул назад, отъехал несколько верст и повстречал погоню вдвое больше. Перебил всех и вернулся к Ивану-царевичу. Тот спрашивает: «Нашел ли платок?» «Нашел». Настигла их темная ночь. Раскинули они шатер. Булат-молодец лег спать, а Ивана-царевича на караул поставил и говорит ему: «Каков случай, разбуди меня». Тот стоял-стоял, утомился, начал клонить его сон. Он присел у шатра и заснул. Откуда ни взялся Кощей Бессмертный, унес Василису Кербитевну. На заре очнулся Иван-царевич, видит, что нет его невесты, и горько заплакал. Просыпается и Булат-молодец, спрашивает его: «О чем плачешь? Как мне не плакать? Кто-то унес Василису Кербитевну. Я же тебе говорил, стой на карауле, это дело Кощея Бессмертного. Поедем искать». Долго-долго они ехали. Смотрят, два пастуха стадо пасут. «Чье это стадо?» Пастухи отвечают: «Кощея Бессмертного». Булат-молодец и Иван-царевич расспросили пастухов: «Далеко ли Кощей живет? Как туда проехать? Когда они со стадом домой ворочаются? И куда его запирают?» Потом слезли с лошадей, уговорились с пастухами, нарядились в их платье и погнали стадо домой. Пригнали и стали у ворот. У Ивана-царевича был на руке золотой перстень. Василиса Кербитевна ему подарила. А у Василисы Кербитевны была коза. Молоком от той козы она и утром, и вечером умывалась. Прибежала девушка с чашкой, подоила козу и несет молоко. А Булат-молодец взял у царевича перстень и бросил в чашку. «Э, голубчики, — говорит девушка, — вы озорничать стали?» Приходит к Василисе Кербитевне и жалуется: «Ноничи пастухи над нами посмехаются, бросили в молоко перстень». Та отвечает: «Оставь молоко, я сама процежу». Стала цедить, увидала свой перстень и велела послать к себе пастухов. Пастухи пришли. «Здравствуйте, Василиса Кербитевна», — говорит Булат-молодец. «Здравствуй, Булат-молодец! Здравствуй, царевич! Как вас Бог сюда занес?» «За тобой, Василиса Кербитевна, приехали. Нигде Кощей от нас не скроется, хоть на дне моря и то отыщем». Она их за стол усадила, всякими яствами накормила и сладко напоила. Говорит ей Булат-молодец: «Как приедет Кощей с охоты, расспроси, Василиса Кербитевна, где его смерть? А теперь не худо нам спрятаться». Только гости успели спрятаться, прилетает с охоты Кощей Бессмертный.
1: «Фу, — говорит, — прежде русского духу слыхом было не слыхать, видом не видать. А нонече русский дух воочию является, в уста бросается».
0: Отвечает ему Василиса Кербитевна:
2: «Сам ты по Руси налетался, русского духу нахватался, так он тебе и здесь чудится».
0: Кощей пообедал и лег отдыхать. Пришла к нему Василиса Кирбитьевна, стала спрашивать.
3: «На силу дождалась тебя, уж и не чаяла в живых увидать. Думала, что тебя лютые звери съели».
1: Кощей засмеялся. «Ты! Волос долог да ум короток. Разве могут меня лютые звери съесть?»
3: «Да где ж твоя смерть?»
1: «Смерть моя в Галике, под порогом валяется».
0: Улетел Кощей, Василиса Кирбитьевна побежала к Ивану-Царевичу. Спрашивает ее Булат-молодец.
3: «Ну, где смерть Кощеева?»
0: «В Галике, под порогом валяется». «Нет, надо расспросить его получше». Василиса Кирбитьевна тотчас придумала. Взяла галик, вызолотила, разными лентами украсила и положила на стол.
2: Вот прилетел Кощей Бессмертный. Увидал на столе вызолоченный галик и спрашивает, зачем это.
0: «Как же можно, — отвечала Василиса Кирбитьевна, — чтоб твоя смерть под порогом валялась? Пусть лучше на столе лежит».
1: «Ха! Волос длинен, да ум короток. Разве здесь моя смерть?»
0: «А где же?»
1: «Моя смерть в козле запрятана».
0: Василиса Кирбитьевна, как только Кощей на охоту уехал, взяла, убрала козла лентами да бубенчиками, а рога ему вызолотила.
1: Кощей увидал и опять рассмеялся. «Волос длинен, да ум короток. Моя смерть далече. На море, на океане есть остров. На том острове дуб стоит. Под дубом сундук зарыт. В сундуке заяц. В зайце утка. В утке яйцо. А в яйце моя смерть».
0: Сказал и улетел. Василиса Кирбитьевна пересказала все это Булату-молодцу да Ивану-царевичу. Они взяли с собой запасу и пошли отыскивать Кощееву смерть. Долго ли, коротко ли шли, запас весь приели и начали голодать. Попадается им собака со щенятами.
3: «Я ее убью, — говорит Булат-молодец, — нам есть больше нечего.
0: Не бей меня, — просит собака, — не делай моих деток сиротами, я тебе сама пригожусь». «Ну, Бог с тобой». Идут дальше. Сидит на дубу орел с орлятами. Говорит Булат-молодец, «Я убью орла». Отвечает орел, «Не бей меня, не делай моих деток сиротами, я тебе сам пригожусь». «Так и быть, живи на здоровье». Подходит к океан-морю широкому. На берегу рак ползет. Говорит Булат-молодец, «Я его пришибу». А рак: «Не бей меня, добрый молодец. Во мне корысти немного. Хоть и съешь, сыт не будешь. Придет время, я сам тебе пригожусь».
3: «Ну, ползи с Богом», —
0: сказал Булат-молодец. Он посмотрел на море, увидал рыбака в лодке и крикнул: «Причаливай к берегу!» Рыбак подал лодку, Иван-царевич да Булат-молодец сели и поехали к острову. Добрались до острова и пошли к дубу. Булат-молодец ухватил дуб могучими руками и с корнем вырвал. Достал из-под дуба сундук, открыл его. Из сундука заяц выскочил и побежал, что есть духу. «Ах!» — вымолвил Иван-царевич. «Если б на эту пору да собака была, она б зайца поймала. Глядь, а собака уж тащит зайца». Булат-молодец взял его да разорвал. Из зайца вылетела утка и высоко поднялась в поднебесье. «Эх ты!» — вымолвил Иван-царевич. «Если б на эту пору да орел был, он бы утку поймал. А орел уже несет утку». Булат-молодец разорвал утку. Из утки выкатилось яйцо и упало в море. «Ах!» — сказал царевич. «Если б рак его вытащил. А рак уж ползет, яйцо тащит». Взяли они яйцо, приехали к Кощею Бессмертному, ударили его тем яйцом в лоб, он тотчас растянулся и умер. Брал Иван-царевич Василису Кирбитьевну, и поехали они в дорогу. Ехали, ехали, настигла их темная ночь. Раскинули шатер, Василиса Кирбитьевна спать легла, говорит Булат-молодец: «Ложись и ты, царевич, а я буду на часах стоять». В глухую полночь прилетели 12 голубиц. Ударились крыло в крыло, и сделалось 12 девиц.
2: «Ну, Булат молодец, да Иван-царевич, убили вы нашего брата Кощея Бессмертного, увезли нашу невестушку Василису Кербитьевну, не будет и вам добра. Как приедет Иван-царевич домой, велит вывести свою собачку любимую, она вырвется у псаря и разорвет царевича на мелкие части. А кто это слышит, да ему скажет, тот по колено будет каменный».
0: Поутру Булат-молодец разбудил царевича и Василису Кербитьевну, собрались и поехали в путь дорогу. Настигла их вторая ночь. Раскинули шатер в чистом поле. Опять говорит Булат-молодец: «Ложись спать, Иван-царевич, а я буду караулить». В глухую полночь прилетели 12 голубиц, ударились крыло в крыло, и стало 12 девиц.
2: «Ну, Булат молодец, да Иван-царевич, убили вы нашего брата Кощея Бессмертного, увезли нашу невестушку Василису Кербитьевну, не будет и вам добра. Как приедет Иван-царевич домой, велит вывести своего любимого коня, на котором сызмало привык кататься, конь вырвется у конюха и убьет царевича до смерти. А кто это слышит, да ему скажет, тот будет по пояс каменный».
0: Настало утро, опять поехали. Настигла их третья ночь. Разбили шатер и остановились ночевать в чистом поле. Говорит Булат-молодец: «Ложись спать, Иван-царевич, а я караулить буду».
2: Опять в глухую полночь прилетели 12 голубиц, ударились крыло в крыло, и стало 12 девиц. «Ну, Булат-молодец, да Иван-царевич, убили вы нашего брата Кощея Бессмертного, увезли нашу невестушку Василису Кербитьевну, да и вам добра не нажить. Как приедет Иван-царевич домой, велит вывести свою любимую корову, от которой сызмало молочком питался, она вырвется у скотника и поднимет царевича на рога. А кто нас видит и слышит, да ему скажет, тот весь будет каменный».
0: Сказали, обернулись голубицами и улетели. Поутру проснулся Иван-царевич с Василисой Кербитьевной и отправились в дорогу. Приехал царевич домой, женился на Василисе Кербитьевне и спустя день или два говорит ей: «Хочешь, я покажу тебе мою любимую собачку? Когда я был маленький, все с ней забавлялся». Булат-молодец взял свою саблю, наточил остро-остро и стал у крыльца. Вот ведут собачку. Она вырвалась у псаря, прямо на крыльцо бежит, а Булат-молодец махнул саблею и разрубил ее пополам. Иван-царевич на него разгневался, да за старую службу промолчал, ничего не сказал. На другой день приказал он вывести своего любимого коня. Конь перервал аркан, вырвался у конюха и скачет прямо на царевича. Булат-молодец отрубил коню голову. Иван-царевич еще пуще разгневался, но Василиса Кербитьевна сказала: «Если бы не он, — говорит, — ты б меня никогда не достал». На третий день велел Иван-царевич вывезть свою любимую корову. Она вырвалась у скотника и бежит прямо на царевича. Булат-молодец раз — и отрубил ей голову. Тут Иван-царевич так озлобился, что никого и слушать не стал, приказал позвать палача и немедленно казнить Булата-молодца. «Ах, Иван-царевич, коли ты хочешь меня палачом казнить, так лучше я сам умру. Позволь только три речи сказать». Рассказал Булат-молодец про первую ночь, как в чистом поле прилетели 12 голубиц и что ему говорили, и тотчас окаменел до колена. Рассказал про другую ночь и окаменел по пояс. Тут Иван-царевич начал его упрашивать, чтоб до конца не договаривал. Отвечает Булат-молодец: «Теперь все равно. Наполовину окаменел, так и не стоит жить». Рассказал про третью ночь и обратился весь в камень. Иван-царевич поставил его в особой палате и каждый день стал ходить туда с Василисой Кербитьевной да горько плакать. Много прошло годов. Раз как-то плачет Иван-царевич над каменным Булатом молодцом и слышит, из камня голос раздается. «Что ты плачешь? Мне и так тяжело. Как мне не плакать? Ведь я тебя погубил!» И тут упала горючая слеза Ивана-царевича на каменного Булата молодца. Ожил он! Иван-царевич с Василисой Кирбитевной обрадовались и на радостях задали пир на весь мир.

«Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному, строится мир, строится. Ура! Ура!

0: Змеиный след. Те ребята, Леонтьева-то, коим полос богатство показал, стали поправляться житишком. Даром, что отец вскоре помер. Они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили. Не то чтобы дом затейливый, а так избушечка справная. Коровенку купили, лошадь завели. Овечек до трех голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может.
1: Ну, слава тебе, что хоть в старости свет увидела.
0: А все тот старичок, Семеныч-то, наставлял. Он тут всему делу голова. Научил ребят, как с золотом обходиться.
2: Надобно так дело вести, чтобы и контора не шибко примечала, и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь золотишком-то, на все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель подглядывает, купец, как коршун, зорит, и конторское начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся.
0: Одним-то малолеткам где с таким делом управиться? Семёныч все им и показал. Одним словом, обучил. Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть не корыстно, а намывают, видно. Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали. Только заводское начальство углядело. Неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка.
3: К приказчику ступайте, велел немедля.
0: Пришли, а приказчик на них и накинулся.
4: Вы до какой поры шелыганить будете? Гляди-ка, версту вымахал каждый, а на барина единого дня не работал. По каким таким правам? Под красную шапку захотели, али как?
0: Ребята объясняют, конечно.
5: Так ведь тятеньку покойного, как он вовсе из сил выбился.
6: Сам барин на волю отпустил. Ну, мы и думали...
4: А вы не думайте. Окажите актовую бумагу, у покоя вам воля прописана.
0: Кричит. У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало. Они и не знают, что сказать. Приказчик тогда и объявил.
7: А по 500 несите, дам бумагу.
0: Это он, видно, испытывал. Не объявят ли ребята деньги? Ну, те укрепились. Младший говорит.
6: Если все наше хозяйство до ниточки продать, так это половина не набежит.
7: Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет, куда. Да глядите, не опаздывать к разнарядке. В случае выпарю для первого разу.
0: Приуныли наши ребятишки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла.
8: Ой, да что же это, детоньки, подеялось? Да как же мы теперь жить станем?
0: Родня, соседи набежали. Кто советует прошение барину писать? Кто велит в город горному начальству идти? Кто прикидывает, насколь все хозяйство вытянет, ежели его продать? Кто опять пужает?
9: Пока то да сё, приказчиковы подлокотники живо схватят. Выпарю, да и в гору. Прикуют там цепями, тогда ищи управу.
0: Так вот и удумывали всяк по-своему. Оттого никто не домекнул, что у ребят, может, пятеро есть против приказчикова запросу, только объявить боятся. Про это, слышка, и мать у них не знала. Семёныч, как еще в живых был, часто им твердил.
10: Про золото в запасе никому не сказывай, особливо женщине.
9: Мать ли, жена, невеста, все едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набежит примерно горная стража, обыскивать станут, страстей всяких насулят. Женщина иная и крепкая на слово. А тут забоится, как бы сыну, либо мужу худо не вышло. Возьмет да и укажет место. А стражникам того и надо. Золото возьмут, и человека загубят. И женщина-то, глядишь, за свою неустойку головой в воду, либо петлю на шею. Бывало это дело. Остерегайтесь. Как потом в годы войдете да женитесь, не забывайте про это. А матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на язык-то. Похвастать своими детоньками любит.
0: Ребята, это Семёнычево наставление крепко помнили. И про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец. Только много ли и в котором месте хранят, не знали. Посудачили соседи, потужили, да с тем и разошлись.
7: Что ж, утречком видно ребятам на разнарядку выходить.
0: Как не стало чужих, младший брат и говорит:
6: «Пойдем-ка, братка, на прииск, простимся хоть».
0: Старшой понимает, к чему разговор.
10: «И то пойдем. Не легче ли на ветерке голове станет?»
0: Собрала им мать постряпенек праздничных, да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку. Идут, молчат. Как дорога лесом пошла, старший говорит:
10: «Прихоронимся маленько».
0: За крутым поворотом свернули в сторону, да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили по стакашку, полежали маленько, слышат, идет кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим инструментом по дороге шлепает, будто с позаранку на прииск пошел. Старание на него накатило, косушку не допил. А этот Сочень у конторских в собачках ходил. Где что вынюхать, его подсылали. Давно на заметке был. Не один раз его бивали, а все не попускался своему ремеслу. Самый вредный мужичонка. Хозяйка Медной горы уж сама его потом так наградила, что в скорости он и ноги протянул. Ну, не о том разговор. Прошел этот Сочень, братья перемигнулись. Мало погодя, щегарь верхом на лошадке проехал. Сам Пименов на своем ёршике выкатил. Коробчишечка легенький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал. Этот Пименов по тому времени в полевой самый отчаянный был по тайному золоту. И ёршика у него все знали. Степнячок лошадка. С собой невеличка, а от любой тройки уйдет. Где только добыл такую? Она, сказывают, двухколодешная была с двойным дыхом. Хоть 50 верст в мах могла. Догони ее. Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну, и хозяин тоже. Намятыш добрый был. Один на один с таким не встречайся. Не то что нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут. Ребята, как увидели этого рыболова, так и засмеялись. Младший поднялся из-за кустов, да и говорит негромко все ж таки:
6: «Иван Васильевич, весы-то с собой?»
0: Купец видит, смеется парень и тоже шуткой отвечает:
11: «А в этом-то лесу да не найти, был б что весить».
0: Потом придержал ёршика и говорит:
11: «Коли дело есть, садитесь, подвезу».
0: Такая у него, слышка, повадка была: золотишко на лошади принимать. надеялся на своего ёршика. Чуть что...
11: А ёршик ударю.
0: И только пыль столбом, либо брызги во все стороны. Ребята отвечают.
6: Нам пока ехать некуда.
10: Где тебя, Иван Васильевич, искать утром на свету?
11: Какое дело, большой альпустяк?
6: Будто сам не ведаешь.
11: Ведать-то ведаю, да не все. Не знаю, то ли оба вы откупаться собрались, то ли один сперва.
0: Потом помолчал, да и говорит, как упреждает.
11: Глядите, ребята, зорят за вами. Сочня-то видели?
6: Ну как же.
11: А щегоря?
10: Тоже видели.
11: Еще поди послали кого за вами доглядывать. Может, кто и охотой. Знают, вишь, что вам к утру деньги нужны, вот и караулят. И то поехал вас упредить.
10: Зато спасибо.
6: А только мы тоже поглядываем.
11: Вижу, что понаторели, а все, остерегайтесь.
10: Боишься, как бы у тебя не ушло?
11: Ну, мое-то верное. Другой не купит, побоится.
6: А почем?
0: Пименов прижал, конечно, в цене-то. Ястребок ведь. От живого мяса такого не оторвешь.
11: Больше не дам, потому дело заметное.
0: Срядились. Пименов тогда и шепнул.
11: На брезгу по потинке проезжать буду, подсажу.
0: Пошевелил вожжами.
11: Ступай, ёршик, догоняй щегоря.
0: На прощание еще спросил.
11: На двоих, аль на одного готовить?
10: Сами не знаем. Сколь наскребется.
6: Полишку все ж таки бери.
0: Ответил младший. Отъехал купец. Братья помолчали маленько, потом младший говорит.
6: Братка, а ведь это Пименов от ума говорил. Неладно нам большие деньги сразу оказать. Худо может выйти. Отберут и только.
10: Тоже и я думаю. Да быть-то как?
6: Может, так сделаем. Сходим еще к приказчику, покланяемся, не скинет ли он маленько. Потом и скажем. Больше 400 не наскрести, коли все хозяйство продать. Одного-то поди за 400 выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.
10: Так-то ладно бы. Да кому в крепости оставаться? Жеребьевкой, видно, придется.
0: Тут младший, и давай лебезить.
6: Жеребьевка, чего б лучше? Без обиды? Про это что говорить? Только вот у тебя изъян. Глаз поврежденный. В случае оплошки тебя в солдаты не возьмут, а меня чем обракуешь? Чуть что сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я б тебя живо выкупил. Году не пройдет, к приказчику пойду. Сколько не запросит, отдам. В этом не сомневайся. Неужто у меня совести нет? Вместе поди-ка зарабатывали. Разве мне жалко?
0: Старшого-то у них Пантелеем звали. Он Пантюха и вышел. Простяга парень. Скажи, рубаху сымет, другого выручит. Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал. Ровно все его больше да умнее. Слово при других сказать не умеет, помалкивает все. Меньшой-то, Коська, вовсе не на эту стать. Даром, что в бедности с детства рос. Выправился, хоть на выставку. Рослый, да ядреный. Одно худо — рыжий, с красна даже. Поза глаза-то его все так и звали — Коська Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали.
12: У Коськи не всякому слову верь, иное он и вовсе проглотит.
0: А подсыпаться к кому, первый мастер? Чисто лиса, так и метет хвостом. Пантюху-то Коська и оболтал живехонько. Так все по Костькиному и вышло. Приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто снисхождение выхлопотал. Ему приказчик на крылатовский прииск велел отправляться.
12: «Верно, твой-то брат сказывает. Там тебе знакомее будет. Тоже с песками больше дела. А людей все едино, что здесь, что там недохватка. Ладно уж, сделаю тебе снисхождение. Ступай на Крылатовское.
0: Так Костька и повел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. Избу и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Так только вид делал. Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать наймовать, а боится, узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашел все-таки недоумка одного. Мужик большой, а у Мишка маленький. До десятка счету не знал. Костьке такого и надо. Стал с этим недоумком стараться. Видит, отощал песок. Костька, конечно, заметался повыше, пониже, в тот бок, в другой. Все одно нет золота. Так мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Коська и придумал на другой берег податься. Ударить под той березой, где полос останавливался. Получше пошло, а все не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад, да еще думает.
6: Перехитрил я Полоза.
0: На Коську глядя, и другие старатели на этом берегу пытать счастье стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяца не прошло, полно народу набилось. Пришлые какие-то появились. В одной артелке увидел Коська девчонку. Тоже рыженькая, с собой тончава, а подходященька. С такой по ненастью солнышко светеет. А Коська по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то и сам барин. Из отецких ни одна девка за того Коську слезами умывалась. А тут что? Приисковая девчонка. Коська и разлетелся. Только его сразу обожгло. Девчоночка ровно вовсе молоденькая. Взгляд у ней не корыстен, а подступить непросто. Бойкая. Ты ей слово, она тебе два, да все на издевку. А руками чтобы, это и думать забудь. Вот Коська и клюнул тут, как ясь на колобок. Жизни не рад стал, сна покою решился. Она и давай его водить, и давай водить. Есть ведь из ихней сестры мастерицы, откуда только научится. Глядишь, ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Коська сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел.
6: Замуж пойдешь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно, благородно, закону. Из крепости тебя выкуплю.
0: Она, знай, посмеивается.
13: Кабы ты не рыжий был.
0: Костьке это нож острый. Не глянулась, как его рыжим назвали, а на шутку поворачивает.
6: Сама-то какая?
13: То и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты красный. Ребятишки пойдут, вовсе опаленыши будут.
0: Когда еще примется Пантелея хвалить? Знала как-то его. На Крылатовском будто встретила.
13: Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На примете он у меня остался. Любый парень, хоть один глазок, да хорошо глядит.
0: Это она нарочно Коську поддразнить, а он верит. Зубом скрипит на Пантелея-то, так бы и разорвал его. А она еще спрашивает.
13: Ты что же брата не выкупишь? Вместе поди наживали. А теперь сам на воле, а его забил в самое худое место.
6: Нету у меня денег для него. Пусть сам зарабатывает.
13: Эх ты, шалыган бесстыжий. Меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял в забое, поди.
0: Доведет так-то Костьку до того, что закричит он.
6: Убью стерву!
0: Она хоть бы что.
13: Не знаю, как тогда будет. Только жива я за рыжего не пойду. Рыжий да шатовый, нет того хуже.
0: Отшибет так Костьку, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала, да поласковее поглядела. Ну, подарков она не брала, даже самой малости. Кольнет еще, ровно иголкой ткнет.
13: Ты бы это Пантелею на выкуп поберег.
0: Коська тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает.
6: Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда, поглядим, что на другой день запоет.
0: Люди, конечно, примечают.
7: Что-то наш рыжий распыхался.
11: Видно, хорошо попадать стало.
7: Надо в его сторону удариться.
0: Думаю, так-то. А испировать на даровщинку кто отопрется? Она, эта девчонка, тоже ничего. Плясать против Коськи вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Коську тут и вовсе за нутро взяла. Думки своей все ж таки Коська не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку. А она уставилась глазами-то. У Коськи руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Тогда она и говорит:
13: «Ты, рыжий бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?»
0: Костьку как обварило этими словами. Разозлился он.
6: «И не подумаю. Лучше все до копейки пропью».
13: «Ну, твое дело. Было бы сказано, пропивать пособим».
0: И пошла от него плясом, чисто

0: Сказки для взрослых.
1: Григорий Мажаров. Сказ об Иване и Захаровке. Часть первая. Изначальная. Проснулся мужичок, да не помнит ничего. Глазами повел, нет никого в доме. В сенки вышел, тоже пусто. Ай, ладно, ай, красота! Порадуюсь тут один покамест. Посмотрел на часы, они маятничком туда-сюда, туда-сюда. Забава, право дело. А что они кажут-то? Я им тоже забыл. Стрелки вверх идут, наверное, пора выйти. Руки солнцу протянуть, день поприветствовать. Да и вышел. А чего не выйти-то? Сон разогнать, солнышку улыбнуться. Так босиком и пошел. Вдруг и весна. А там снег лежит внизу, и в воздухе висит, как будто кто землю перевернул, встряхнул, да назад поставил. Чудеса, да и только. Умылся снегом-то. Так чего умылся? Тело все купаться хочет. Искупалось в сугробе снег, тело жжет, щекочет, обхохочешься. Потрусил домой свеженький, печке поклонился. Благодарю тебя, родная, за тепло, за уют. Дровишек подкинул, покормил, считай. Печку покормил, про себя вспомнил. Воды налил, прозрачное, холодное, вкуснее молока. Прими тело как лекарство, пусть клеточки напоит, душу успокоит. Морковка нашлась. Вот и завтрак, вот и праздник. Захорошело, помолиться захотелось, да... Все молитвы тоже забыл. Руки сложил, поблагодарил за все. Слезами глаза умылись, душа светом наполнилась. Вот и славно, можно день начать. А чего делать-то, тоже забыл. В доме прибрал, чистоту навел. Благодать. Пойду снова на улицу, рассвело уж. Вышел на улицу, сел на завалинку. Снежок-то успокоился, пушком лежит чисто перина. Вот же день сегодня, лучше не придумаешь. Глаза заслезились вновь, то ли со свету, то ли с радости. На заборе «Иван дурак» написано. Наверное, что-то хорошее, раз Иван. Вот если б Ванька, тогда и кто знает, а тут Иван. А как меня-то зовут? Из головы-то выпало. Иваном тогда и буду, раз про него люди-то добрые на ограде пишут. Сосед идет, ежится. Чудак, право дело, вокруг такая красота, а он съежился, как креветка. И окромя холода не чувствует ничего. Вся благодать мимо, как будто зря боженька старался. «Здорово, добрый человек!» – кричу. «Имена-то забыл все?» – бурчит в ответ чего-то. «Зову к себе». «Иди, — говорю, — обымаемся! Тебе тепла надо! А я так зарядился с утра, что фуфайку забыл!» А жарит, как в бане. Шарахнулся. Чудной какой-то. Помолюсь-ка за него, а то жалко, честное слово. Дети бегут гурьбой, хохочут чего-то, толкаются. «Куда собрались, сорванцы?» «Так и на горку, дядь Вань!» Так, получается, угадал, что Иван. Знать бы еще, и чего дурак за человек такой. Чем так людям любится? Загляделся на детвору, и как снежком в меня бросили, только радостью ихней. Она заразная такая, глаза щурит, слова задорные на язык кладет. «Догоню!» — кричу, «схвачу и съем!» Развяжались, как поросята, бросились убегать. Сердце в груди прыгает, до того их веселье задорные. Покатались с горки, и стоя, и сидя, и вдогон, и паровозиком. Нахохотался так, что дышу с трудом. В гости позвал, чаем напоил с медом. Они спрашивают: «Ты чё, дядь Вань, не на работе-то? Пируешь, что ли?» «А чего за работа такая?» «Тоже позабыл». «Пирую, говорю, сегодня. Снегопад праздную. Завтра пойду на работу, то если... Покажите, где она». «Ведь Это магия какая-то. Детвора сбежала давно, а смех до сих пор по комнате эхом ходит, за губы дергает. То одной стороной улыбнешься, то обеими. Так в дреме блаженный и просидел цельный час. Завтра опять позову, пусть тишину раскрасит. Угасает денечек, пора солнышко провожать. Пойду, что ли? О, креветка идет. Так за день не оправился. Добрый человек, как звать-то тебя? Помолиться хочу, чтобы у тебя хоть полглаза открылось на красоту посмотреть. Да как зовут-то, не знаю. Не за креветку же молиться. Опять бурчит, не подходит. Ну, да бог с ним. Для глухих две обедни не служат. Хотя, чё б не послужить, у них работа такая. О, работа. Пойти посмотреть, что ли, как это. Звон вечерний разлился, плотный, густой, аж киселя захотелось. Оденусь понарядней, потопаю до церквы, вечерню петь должны. Как пели, как пели! Дух захватывает. Жаль, слова непонятные, а то я подсобил. Баритон у батюшки хорош, елеем растекся, забаюкал. Потом, правда, конфуз вышел, и батюшка обиделся. А все, язык мой без костей. Разморил меня песнями да баснями. Хорошо так было. И вот начал батюшка проповедовать. Того нельзя, сего нельзя, думать нельзя, хотеть нельзя. Дескать, мол, Бог накажет. А я возьми да ляпни. Зачем, мол, такому злому Богу служишь-то? Мы ж дети его в свете, неразумные совсем. Нас учить надо примером да лаской. Ежели отец меня лупить будет за хитрый взгляд один, так как мне милосердным-то вырасти? В общем, выперли меня, сделали, как их Бог научил. Ладно, не побили. Помолюсь за них ночью, бедненькие. Правду их Бог сказал, не ведают, что творят. А им ремня за это. И по кругу помолюсь. Домой пришел, сорванец один стоит у ограды, с ноги на ногу мнется. Я ему, мол, чё не зашел-то? Зачем мёрзнуть-то? Бормочут чего-то, не разберу. Пойдем, говорю, печка у меня любит обниматься. Тепло на любовь менять. Полюбаетесь, отогреешься. Загнал на лежанку. Она у меня под горнилом. Аккурат, наслаждайтесь покамест, а я за дровами схожу. Малой засопел скоро. Так и не узнал я, каким его ветром понесло. Ну да ничего. Вдвоем и сопеть веселее, а утром поговорим. Молитва-то длинная вышла, пока всех поблагодарил, да прощения попросил, да благодати. Закончил, а глядь, пострел не спит. Смотрит на меня с каким-то восторгом, что ли. Дядь Вань, ты, говорит, такой красивый в молитве и светишься, как вот фиолетовым. Ну, чик меня, я тоже так хочу, красивым и фиолетовым, чтобы... Смотрит на меня глазищами своими, гипнотизирует. Серьезный такой человек. Где тот вихрастый шкет с обеда? Обнял крепко, поборол чутка влево, вправо. Это ж не наука, чтобы научить-то. Делай, как душа просит, смеяться и поправлять не стану. Боженька же не глазами нашими смотрит и не слова слушает. Он в душу да в совесть заглядывает. А чё уж, как там сложилось, то мы сами выбрали. Бывает и с грехом, да чистой совестью, а бывает наоборот. Если в душе благодарность и любовь, все управит, лучше не придумаешь. Если страх да злоба, еще сам поработай, мил человек. Спи давай уже, будет день, будет пища. Добрых снов. Добрых снов, дядь Вань.
0: Сказки для взрослых. На радио Гамаён. Радио Гамаён.

0: Радио Гамаюн.
1: Летим вместе.
2: Заколдованная королевна. В некоем королевстве служил у короля солдат в конной гвардии. Прослужил 25 лет верою и правдой. За его верную службу приказал король отпустить его в чистую отставку и отдать ему в награду ту самую лошадь, на которой в полку ездил, с седлом и со всею сбруей. Простился солдат с своими товарищами и поехал на родину. День едет, и другой, и третий. Вот и вся неделя прошла, и другая, и третья. Не хватает у солдата денег, нечем кормить ни себя, ни лошадь, а до дому далеко, далеко. Видит, что дел-то больно плохо, сильно есть хочется. Стал по сторонам глазеть и увидел в стороне большой замок. Ну-ка, думает, не заехать ли туда? Авось хоть на службу на время возьмут, чего-нибудь заработаю. Поворотил к замку, въехал на двор. Лошадь на конюшню поставил и задал ей корму, а сам в палаты пошел. В палатах стол накрыт, на столе и вина, и еда, чего только душа хочет. Солдат наелся, набился, теперь думает, и поспать можно, но только душа хочет. Солдат наелся, набился, теперь думает, и поспать можно. Вдруг...

0: я сделаюсь по-прежнему королевною и выйду за тебя замуж.
1: Солдат согласился. Медведица ушла, и остался он один. Тут напал на него такая тоска, что на свет бы не смотрел. А чем дальше, тем сильнее. На третьи сутки до того дошло, что решился солдат бросить все и бежать из замка. Только как ни бился, как ни старался, не нашел выхода. Нечего делать, поневоле пришлось оставаться. Переночевал и третью ночь. Поутру является к нему королева. Красоты неописанной. Благодарит его за услугу и велит к венцу снаряжаться. Тотчас они свадьбу сыграли и стали вместе жить, ни о чем не тужить. Через сколько-то времени вздумал солдат об своей родной стране. Захотел туда побывать, съездить. Королевна стала его отговаривать. Оставайся, друг, не езди, чего тебе здесь не хватает? Нет, не смогла отговорить. Прощается она с мужем, дает ему мешочек, сполна семечком насыпан, и говорит: по какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай это семя. Где оно упадет, там в ту же минуту деревья повырастут. На деревьях станут дорогие плоды красоваться, разные птицы песни петь будут, а заморские коты сказки сказывать. Сел добрый молодец на своего заслуженного коня и поехал в дорогу. Где не едет, по обеим сторонам семь бросает, а следом за ним леса поднимаются, так и ползут из сырой земли. Едет день, другой, третий не увидал. В чистом поле караван стоит. На травке, на муравке купцы сидят, в карты поигрывают. А возле них котел висит, хоть огня и нет под котлом, а варево ключом кипит.
0: Эка дива,
1: подумал солдат. Огня не видать, а варево в котле так и бьет ключом. Да и поближе взгляну. Своротил коня в сторону, подъезжает к купцам. Здравствуйте, господа честные. А того и невдомек, что это не купцы, а все черти. Хороша ваша штука, котел без огня кипит. Да у меня лучше есть. Вынул из мешка одно зернышко и бросил на землю. В ту ж минуту выросло вековое дерево. На том дереве дорогие плоды красуются, разные птицы песни поют, заморские коты сказки сказывают. Тотчас узнали его черти. «А-а-а!» — говорят меж собой. «Да ведь это тот самый, что королевну избавил. Давайте-ка, братцы, опоим его зато зельем, и пусть он полгода спит!» Принялись его угощать и опоили волшебным зельем. Солдат упал на траву и заснул крепким, беспробудным сном. А купцы караван и котел вмиг исчезли. Вскоре после того вышла королевна в сад погулять. Смотрит, на всех деревьях стали верхушки сохнуть. «Не к добру», — думает королевна. «Видно с мужем, что худое приключилось. 3 месяца прошло, пора б ему и назад вернуться, а его нет как нету». Собралась королевна и поехала его разыскивать. Едет по той дороге, по какой солдат путь держал. По обеим сторонам леса растут, и птицы поют, и заморские коты сказки мурлыкают. Доезжает до того места, что деревьев не стало больше. Извивается дорога по чистому полю, и думает она: куда же он девался? Не сквозь землю же провалился. Глядь, стоит в сторонке такое же чудное дерево, и лежит под ним ее милый друг. Подбежал к нему и, ну, толкать, будить его. Нет, не просыпается. Принялась щипать его, колоть под бока булавками. Колол, колол, он и боли не чувствует. Точно мертвый лежит. Не ворохнется. Рассердилась королевна и сердцов проклятие вымолвила: «Шоп тебя, Соню негодного, буйным ветром подхватило, в безвестные страны занесло». Только успел вымолвить, как вдруг засвистали, зашумели ветры, и в один миг подхватил.

0: Хватило солдата буйным вихрем и унесло из глаз королевны. Поздно одумалась королевна, что сказал слово она нехорошее. Заплакала горькими слезами, вратилась домой и стала жить одна одинока. А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко, за 30 лет, в 30-е государство, и бросило на косе промеж лопа. Упал он на самый узенький клинышек. Направо ли сонное обратится, налево ли повернется, тотчас в море свалится. И поминай, как звали. Сразу вскочил прям на ноги, смотрит, с обеих сторон волны поднимаются, и конца не видать, море широкому. Стоит да в раздумье сам себя спрашивает: каким это, говорит, чудом я сюда попал? Кто меня затащил? Пошел по косе и вышел на остров. На том острове гора высокая да крутая, верхушкою до облаков хватает, а на горе лежит большой камень. Подходит он к этой горе и видит: три черта дерутся, клочья так и летят. «Стойте, окаянные! За что вы деретесь?» — говорит.
1: «Да видишь, третьего дня помер у нас отец, и остались после него три чудные вещи: ковер-самолет, сапоги-скороход да шапка-невидимка. Так мы поделить не можем!»
0: «Эх вы, из таких пустяков бой затеяли», — говорит солдат. «Хотите, я вас разделю? Все будут довольны, никого не обижу».
2: А черти согласились. «Ну давай, земляк, раздели, пожалуйста».
0: «Ладно», — говорит солдат. «Бегите скорее по сосновым лесам, наберите смолы по 100 пудов и несите сюда». Черти бросились по сосновым лесам, набрали смолы 300 пудов и принесли к солдату. «Теперь, — говорит солдат, — притащите из пекла самый большой котел». Черти приволокли большущий котел, бочек 40 войдет, и поклали в него всю смолу. Солдат развел огонь, и как только смола растаяла, приказал чертям тащить котел на гору и поливать ее сверху донизу. Черти мигом и это исполнили. «Ну-ка, — говорит солдат, — пихните теперь вот тот вот камень. Пусть он с горы катится, а вы трое за ним вдогонку приударьте. Кто прежде всех догонит, тот выбирай себе любую из трех диковинок. Кто второй догонит, тот из двух остальных бери, какая покажется. А затем последняя диковинка пусть достанется третьему». Черти пихнули камень, и покатился он с горы шибко-шибко. Бросились все трое вдогонку. Вот один черт нагнал, ухватился за камень. Камень тотчас повернулся, подворотил его под себя и вогнал в смолу. Нагнал другой черт, а потом третий, и с ними то же самое. Прилипли крепко-накрепко к смоле. Солдат взял подмышку, сапоги, скороход да шапку-невидимку, сел на ковер-самолет и полетел искать свое царство. Долго ли, коротко ли, прилетает к избушке. Входит, в избушке сидит баба-яга, костяная нога, старая, беззубая.
3: «Здравствуй, бабушка»,
0: — говорит солдат. «Скажи, как бы мне отыскать мою прекрасную королевну?»
4: «Не знаю, голубчик»,
0: — говорит бабьяка.
4: «Видом ее не видала, слыхом про нее не слыхала. Ступай ты за столько-то моей, за столько-то земель. Там живет моя средняя сестра. Она знает больше моего. Может, она тебе что скажет?»
0: Солдат сел на ковер-самолет и прилетел. Долго пришлось ему по белу свету странствовать. Захочется ли ему есть, пить, сейчас наденет на себя шапку-невидимку, спустится в какой-нибудь город, зайдет в лавки, наберет чего так душа пожелает, на ковер и летит кушать дальше. Прилетает к другой избушке, входит. Там сидит баба-яга, костяная нога старая, беззубая.
5: «Здравствуй, бабушка», — говорит солдат. «Не знаешь ли, где найти мою распрекрасную королевну?»
4: «Нет, голубчик, не знаю. Поезжай-ка ты за столько-то морей, за столько-то земель. Там живет моя старшая сестра, может, она ведает.
5: Эх ты, старая, говорит солдат. Сколько лет на свете живешь, все зубы вон повывалились, а доброго ничего не знаешь. Сел на ковер самолет и полетел к старшей сестре. Долго-долго странствовал, много земель и много морей видел. Наконец прилетел на край света. Стоит на краю света избушка, а дальше никакого ходу нету. Одна тьма кромешная, ничего не видать. Ну, думает, коли здесь не добьюсь толку, больше лететь некуда. Ходит в избушку. Там сидит бабьяга, костяная нога седая, беззубая.
3: И здравствуй, бабушка, говорит солдат. Скажи, где мне искать мою распрекрасную королевну?
4: Подожди немножко, вот я созову всех своих ветров и у них спрошу. Ведь они по всему свету дуют, так должны знать, где она теперь проживает.
5: Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом. Вдруг со всех сторон поднялись, повеяли ветры буйные, только изба трясется.
4: «Тише вы, тише!»
5: — кричит бабьяга. И как только собрались ветры, начала она их спрашивать.
4: «Ветры мои буйные, по всему свету вы дуете. Не видали ли где распрекрасную королевну?»
6: «Нет, нигде не видали»,
5: — отвечают ветры в один голос.
4: «Да все ли вы налицо-то?»
5: — спрашивает Баба-Яга.
6: «Все, все, только южного ветра нет».
5: Немного погодя прилетает южный ветер. Спрашивает его старуха.
4: «Где ты пропадал до сих пор? Я ли дождалась тебя?»
6: «Виноват, бабушка, я зашел в новое царство, где живет прекрасная королевна. Муж у ней без вести пропал. Так теперь сватают ее разные цари и царевичи, короли и королевичи».
4: «Сколько ж далеко до нового царства-то?»
6: «Пешим 30 лет идти, на крылья 10 лет. Нестись, а я, поверю, в 3 часа доставлю».
5: Солдат начал просить, чтоб южный ветер взял его и донес в новое царство.
6: «Пожалуй, говорит южный ветер, я тебя донесу, коли дашь мне воли погулять в твоем царстве 3 дня и 3 ночи.
5: А солдат отвечает, да гуляй хоть 3 недели.
6: «Ну, хорошо»,
5: отвечает южный ветер.
6: «Вот я отдохну денька 2-3, соберу силами, да тогда и в путь».
5: Отдохнул южный ветер, собрался силами и говорит солдату.
6: «Ну, брат, собирай. Сейчас отправимся, да смотри, не бойся, цел будешь».
5: Водорука зашумел, засвистал сильный вихрь, подхватила солдата на воздух и понесло через горы и моря под самыми облаками, и ровно через 3 часа был он в новом царстве, где жила его прекрасная королевна. Тогда и говорит ему южный ветер.
6: «Прощай, добрый молодец, жалеючи тебя, не хочу гулять в твоем царстве».
5: «Чего это так-то?» — спрашивает солдат.
6: «Потому, если я загуляю, ни одного дома в городе, ни одного дерева в садах не останется. Все вверх дном поставлю».
5: «Ну, тогда прощай, спасибо тебе», сказал солдат, надел шапку-невидимку и пошел в белокаменные палаты. Вот пока его не было в царстве-то, В саду все деревья стояли с сухими верхушками. А как он явился